0: Югра. Югра. Главное окружное радио.
1: Конем рекой в синее море. Вдруг что не так, ты извинись.

0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Роспотребнадзор Югры выступил с важным заявлением. Врачи Нефтеюганской больницы спасли маленького пациента, проглотившего несколько магнитов. Ханты-Мансийск стал центром притяжения для лидеров добровольческого движения со всей страны. Слухи о заболевании чумой в Югре являются ложью. Региональное управление Роспотребнадзора официально заявило, что информация о выявленных случаях инфекции в Сургуте и Ханты-Мансийске не имеет под собой никаких оснований. В ведомстве пояснили, что распространяемые в соцсетях и мессенджерах результаты анализов – это подделка, созданная для дезинформации населения. Пациент с указанной в сообщении фамилией в медицинской организации не зарегистрирован и за помощью не обращался. Личные данные медицинских работников, указанные в публикации, являются недостоверными. Югорчан просят не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам. Нефтеюганские врачи спасли ребенка, который проглотил 4 магнита. Маленький югорчанин поступил в больницу с высокой температурой и сильными болями. Оказалось, что малыш съел опасные детали с разницей в несколько дней. Магниты притянулись друг к другу и пробили стенки кишечника, вызвав сильное воспаление. Хирургам пришлось провести срочную операцию, чтобы извлечь инородные предметы и зашить повреждения. Первое время ребенок провел в реанимации, но сейчас его жизни ничего не угрожает. На 10-е сутки юного югорчанина благополучно выписали домой. Врачи призывают родителей держать магнитные игрушки подальше от малышей и обращаться за помощью при малейших подозрениях. Более 10 нарушителей правил перевозки детей выявили накануне ханты-мансийские госавтоинспекторы в ходе утреннего рейда. Проверка прошла возле дошкольных учреждений «Незнайка» и «Березка», где сотрудники ГИБДД контролировали использование детских удерживающих устройств. Помимо составления протоколов, полицейские провели профилактическую работу с родителями, подчеркнув, что автокресло является обязательным элементом безопасности, а не формальным требованием правил дорожного движения. Стоит отметить, что госавтоинспекция Югры продолжит практику подобных рейдов на регулярной основе. И последнее. Волонтерство – это не только порыв души, но и профессиональное мастерство. Именно эту мысль транслировали организаторы двух федеральных интенсивов в Ханты-Мансийске. Академия Добрина и ассоциация Добро.РФ собрали 150 команд лучших доброцентров, чтобы превратить их разрозненный опыт в единую систему эффективных решений. Пока руководители НКО учились управлять проектами и выстраивать партнерство с бизнесом, активисты на местах делились своими наработками, которые вскоре станут методичными пособием для всей страны. Яркий пример такой работы – Анастасия Серебрякова. Ее инициатива «От сердца к сердцу» в Челябинской области стала настоящим мостом между поколениями, где каждый участник вносит свой вклад в общее дело. Поездка в Добрино помогла Анастасии найти ответы на важные вопросы, чтобы ее проект стал еще сильнее. Благодаря поддержке нацпроекта «Молодежь и дети» такие лидеры получают инструменты, позволяющие делать добрые дела системно и профессионально. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Врачи Нефтеюганской больницы спасли маленького пациента, проглотившего несколько магнитов. В Сургуте полным ходом идет масштабная модернизация канализационного коллектора. В Югре дали старт новому сезону школы фермера. Нефтеюганские врачи спасли ребенка, который проглотил 4 магнита. Маленький югорчанин поступил в больницу с высокой температурой и сильными болями. Оказалось, что малыш съел опасные детали с разницей в несколько дней. Магниты притянулись друг к другу и пробили стенки кишечника, вызвав сильное воспаление. Хирургам пришлось провести срочную операцию, чтобы извлечь инородные предметы и зашить повреждения. Первое время ребенок провел в реанимации, но сейчас его жизни ничего не угрожает. На 10-е сутки юного югорчанина благополучно выписали домой. Врачи призывают родителей держать магнитные игрушки подальше от малышей и обращаться за помощью при малейших подозрениях. 12,5 километров коммунальных сетей обновят в Сургуте до конца ноября. Речь идет о магистральном канализационном коллекторе, который обслуживает нужды 75 тысяч человек, включая аэропорт. Чтобы в будущем избежать проблем с ремонтом, новую линию прокладывают в более доступных местах. Большую часть труб, свыше 10 километров, тянут под землей без рытья траншей. Еще около 2 километров старых коммуникаций укрепят изнутри. Пока идет стройка, старая система продолжает работать в штатном режиме. Коллектор обновлен по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» прослужит городу около 50 лет. Более 10 нарушителей правил перевозки детей выявили накануне ханты-мансийские госавтоинспекторы в ходе утреннего рейда. Проверка прошла возле дошкольных учреждений «Незнайка» и «Березка», где сотрудники ГИБДД контролировали использование детских удерживающих устройств. Помимо составления протоколов, полицейские провели профилактическую работу с родителями, подчеркнув, что автокресло является обязательным элементом безопасности, а не формальным требованием правил дорожного движения. Стоит отметить, что госавтоинспекция Югры продолжит практику подобных рейдов на регулярной основе. И последнее. Югра начала готовить новых бизнесменов для сельского хозяйства. В округе стартовало бесплатное обучение основам агробизнеса. Конкурсный отбор прошли 30 человек. Ближайшие 2,5 месяца они будут изучать финансы, маркетинг и современные технологии. Итогом станет защита собственных проектов. Помогать с запуском бизнеса и продвижением продукции начинающим предпринимателям будут эксперты окружного фонда развития. Особое внимание в этом году уделили ветеранам СВО и их семьям. Таких среди конкурсантов 8 человек. После учебы они смогут получить специальный югорский грант «Агромотиватор» на запуск своего дела. До 7 миллионов рублей на молочное животноводство и до 5 миллионов на другие направления. Отмечу, подготовка будущих предпринимателей проходит в рамках федерального образовательного проекта «Школа фермера». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: «Автомол». Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 7 часов 4 минуты. Сегодня 8 октября. Сегодня четверг уже.
6: Да, четверг уже.
5: Я думаю, что такой день серый? Что такой грустный? Чего вот это валится все из рук?
6: Это потому, что Олег Газманов все ясные дни забрал, все хмурые нам оставил.
5: Вот и все, пожалуйста. Олег, как его там забыл? Олег Михайлович, по-моему. Зачем вы это делаете, в конце концов? Сколько можно? Так хорошо было солнышко вчера вот это. А сегодня... Я думаю, правда, что такое? Думаю, четверг, что ли? И правда, четверг, смотри, хочу. И посмотри.
6: Он поэтому такой. Он мстит тебе за то, что ты его не очень любишь.
5: Кого?
6: Вот и все, четверг, ты его недолюбливаешь.
5: Газманов, думаю.
6: Газманов?
5: Да, думаю, Олег Газманов.
6: Было бы странно, если тебе Газманов мстил.
5: Странно, я вроде...
6: Приходишь как книга и говоришь, меня преследует какой-то дядька.
5: Да.
6: Очень похожий на Олега Газманова.
5: Да нет, нормально все. Просто все согласно этому, как его...
6: Прогнозу погоды.
5: И все согласно прогнозу погоды. Обещали сегодня. А вот тебе, пожалуйста. Единственное, что, правда, что-то как-то серенько сегодня. До этого как-то было светленько, а сегодня как-то серенько. И вот это вот серенькое добавляет, не добавляет бодрости, а как раз добавляет вот это вот хандры, вот этой. Плюс ко всему, я сегодня
6: настроение
5: с утра. Конечно, я сегодня с утра проснулась и поняла, что вон там, вот где-то за спиной у меня никто, никого нет, никого.
6: Я посмотрел, еще вроде
5: одна,
6: нет никого.
5: Все нормально. За спиной стоит болячка. И уже вот так руки раскинула, хочет. На тебе чихание,
6: Вавка.
5: На тебе. Нет, ну в смысле, на тебе там насморк.
6: Вавка, я имею в виду, называется она еще, да.
5: На тебе чихание, на тебе кашель, на тебе насморк.
6: Слушай, вот. Тоже такая же штука.
5: Да,
6: у тебя.
5: Конечно.
6: Тоже
5: да.
6: Насморк что-то сегодня с утра, правда.
5: Вот
6: и
5: говорю.
6: Раздражает все.
5: Я
6: сегодня
5: вот.
6: В автобус зашел, передо мной женщина встала сразу же, и давай расплачивай. Вот только мы заходим, и она сразу же встает перед терминалом и начинает расплачиваться.
5: Конечно, чтобы не забыть потом.
6: Крупная женщина такая, достаточно большая. Она занимает весь практически проход, и все сзади стоят и ждут. И вот я не очень... В общем, я раздражался по этому поводу. Все что-то сегодня так из рук валится. С утра, опять же, с интернетом какая-то ерунда.
5: Получается, магний, который ты пьешь, нифига не помогает тебе. Наверное, какой-то ты не тот магний пьешь, потому что, ну, магний же должен успокаивать, магний же должен расслаблять.
6: Я его вечером пью. Вечером я успокаиваюсь, а утром, видишь, начинается всякая ерундятина.
5: Хорошие новости для всех тех, кто находится в компании с нами. Если вы до сих пор не подписаны на нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра», я призываю вас сделать это сейчас. В нашей группе сейчас 4804 человека. Мы придумали следующее. Есть у нас приз-сюрприз. Есть у нас сертификат на 5000 рублей. 5000 рублей на определенный маркетплейс. Смотрите, что надо сделать. Нужно всего лишь навсего стать 5000-ным подписчиком нашей официальной группы. Встаете. Сначала встаете, потом подписываетесь, нажимаете колокольчик. Это обязательное условие.
6: А то не узнаете, что вы стали 5000.
5: Да. В общем, смотрите, официальная группа во ВКонтакте называется «Радио Югра», главное окружное радио. Вы, значит, заходите в эту группу, подписываетесь, нажимаете колокольчик и ждете. Вдруг вы станете 5000-ным подписчиком. И получаете 5000-ный подписчик, получает
6: 5000.
5: Ну, в смысле, сертификат на 5000 рублей на определенный маркетинг. Наконец-то, ждем 5000-го.
6: Вообще здорово.
5: И жалко, что я... Кстати, вот по поводу. Жалко, что я уже подписана. Вот это отписываться...
6: Вот я тоже хотел. Я думал, магний не помогает, хоть 5000 поможет.
5: Нет.
6: Но нет.
5: Не поможет тебе 5000. Так же, как и не поможет отписаться. Будешь отписываться, мы бесконечно будем ждать 5000-го подписчика.
6: Мы же тебя узнаем.
5: Мы тебя узнаем.
6: Конечно, мы всех своих подписчиков знаем в лицо.
5: Молодец.
6: Всех адреса знаем. Бабушек, дедушек, всех знаем. Поэтому вы поаккуратнее. Отпишитесь, сразу письмо придет.
5: Это правда, тебя что-то все с утра прям напрягает.
1: Радио Югра.
4: Утро.

0: на главном окружном.
1: 7 часов 11 минут. Сегодня 8 октября, четверг, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 2, в Нижневартовске 4 градуса тепла, в Тюмени плюс 9. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово-Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме днем до 2 градусов, выше 0. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском 7 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 4, в Тюмени 9 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 8 октября, четверг.
0: Радио Югра.

0: Главное окружное радио.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7:19, 8 октября. Что там по приметам? Было такое? Есть такое в приметах, что проснулся с утра, и во-первых, все не так, серость, погода какая-то, и еще и вот это вот не работает, то, что должно работать. Есть что-нибудь такое по приметам?
3: Ну, ты знаешь, ничего такого нет.
2: Ну, все тогда, что тогда ты их читаешь?
3: Все тогда, до свидания
2: тогда, вообще-то.
3: Ну, вообще, есть предостережения всякие от наших предков. Например, самое главное, мне кажется, особенно с утра, сегодня ни в коем случае нельзя в мятой одежде выходить из дому.
2: У
3: тебя никогда не бывает мятой одежды.
2: Никогда не бывает.
3: Я знаю. Но... А вот у меня бывает мятая одежда, и я понимаю, почему я такой финансово неблагополучный теперь. Ну да, если ты выйдешь в мятой одежде, это говорит о том, что у тебя, ну, не будет денег. Будет плохая финансовая
2: ситуация. Я надеюсь, после этого ты теперь все время будешь...
3: Ну я же, видишь, глаженный с утра сегодня.
2: Глаженный.
3: Тем более завтра зарплата.
2: Так
3: что вот все нормально должно быть. И еще, ни в коем случае сегодня нельзя спорить со старшими. Обидишь пожилого человека, и все. И все. Долго
2: горе. А ты видишь женщину сегодня какую-то там, что-то спорил с ней, видимо,
3: Не пожилая была. Это сейчас вообще к тебе был вообще адресовано это послание. Я постарше тебя. Не обижай пожилого человека сегодня. Поэтому давай, веди себя хорошо.
2: Я пожилых вообще не обижаю.
3: И вообще даже в мыслях нельзя никому сегодня ничего плохого желать. Даже в мыслях.
2: Ну в мыслях-то. Что, никто ж не узнает в конце концов.
3: Но никто не узнает, но как бы твой механизм, вот этот внутренний, психосоматика, мы же уже с тобой много говорим
2: поняли,
3: про то,
2: да,
3: что организм, он умный, он сам все слышит, даже если ты ничего не говоришь. Вот, ни в коем случае нельзя. В очередной раз понимаю, что очень любили наши предки выйти в лес да покричать что-нибудь такое неприличное, потому что в этот день сегодня тоже нельзя этого делать. Ни в коем случае.
2: А что можно?
3: Особенно в лесу.
2: Сегодня
3: можно проводить время с семьей.
2: Так.
3: Обязательно с родственниками встречаться. А нельзя спорить ни в коем случае.
2: Опять?
3: Да, ну потому что день такой, можно поссориться. Вот видишь, у тебя с утра все из рук валится у меня.
2: Я не виновата.
3: Не дай бог, поссоришься с родственниками, это надолго будет ссора.
2: Я не виновата, это интернет. Так,
3: да, тоже нельзя ни в коем случае этого делать. Есть такая интересная примета. Сегодня вообще день памяти Сергия Радонежского. Сергей Капустник его еще называли на Руси. Потому что в это время люди продолжали там заготавливать капусту на зиму.
2: У меня сегодня с собой капуста квашеная. Серьезно.
3: Вот классно, видишь, как
2: совпало. Мы же сегодня про это будем говорить через некоторое время. Я сегодня притащила.
3: Вот, сегодня, если вдруг ты решишь купить себе новую пару обуви, я знаю, ты это любишь.
2: Я вообще люблю.
3: Вот сегодня не стоит этого делать, потому что обувь ты всегда, примеряешь перед тем, как ее надеть. И если ты в магазин пришла, ладно, если там на маркетплейсе, их никто до тебя не мерил, да, это новые
2: красавцы. Знаешь, всякое бывает.
3: Хотя, может, там где-нибудь в пункте выдачи, начнут черевички твои надевать. Но, в общем, если кто-то до тебя мерил эту обувь, ты вроде как все несчастья этого человека на себя принимаешь. Поэтому лучше воздержаться от походов в обувные магазины.
2: Хорошо, ладно, в обувной сегодня точно не пойду.
3: Такая примета, я не знаю, насколько, как сказать-то, она действенная, но я думаю, что наши предки не просто так все говорили.
2: Конечно, но вдруг кто-то сегодня пойдет за обувью, давайте не сегодня, давайте отложим на завтра.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
8: Радио Югра.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Елена Васильева. Врачи Нефтеюганской больницы спасли маленького пациента, проглотившего несколько магнитов. В Сургуте полным ходом идет масштабная модернизация канализационного коллектора. В Югре дали старт новому сезону «Школы фермера». Нефтеюганские врачи спасли ребенка, который проглотил 4 магнита. Маленький югорчанин поступил в больницу с высокой температурой и сильными болями. Оказалось, что малыш съел опасные детали с разницей в несколько дней. Магниты притянулись друг к другу и пробили стенки кишечника, вызвав сильное воспаление. Хирургам пришлось провести срочную операцию, чтобы извлечь инородные предметы и зашить повреждения. Первое время ребенок провел в реанимации, но сейчас его жизни ничего не угрожает. На 10-е сутки юного югорчанина благополучно выписали домой. Врачи призывают родителей держать магнитные игрушки подальше от малышей и обращаться за помощью при малейших подозрениях. 12,5 километров коммунальных сетей обновят в Сургуте до конца ноября. Речь идет о магистральном канализационном коллекторе, который обслуживает нужды 75 тысяч человек, включая аэропорт. Чтобы в будущем избежать проблем с ремонтом, новую линию прокладывают в более доступных местах. Большую часть труб, свыше 10 километров, тянут под землей без рытья траншей. Еще около 2 километров старых коммуникаций укрепят изнутри. Пока идет стройка, старая система продолжает работать в штатном режиме. Коллектор, обновленный по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», прослужит городу около 50 лет. Более 10 нарушителей правил перевозки детей выявили накануне ханты-мансийские госавтоинспекторы в ходе утреннего рейда. Проверка прошла возле дошкольных учреждений «Незнайка» и «Березка», где сотрудники ГИБДД контролировали использование детских удерживающих устройств. Помимо составления протоколов, полицейские провели профилактическую работу с родителями, подчеркнув, что автокресло является обязательным элементом безопасности, а не формальным требованием правил дорожного движения. Стоит отметить, что госавтоинспекция Югры продолжит практику подобных рейдов на регулярной основе. И последнее. Югра начала готовить новых бизнесменов для сельского хозяйства. В округе стартовало бесплатное обучение основам агробизнеса. Конкурсный отбор прошли 30 человек. Ближайшие 2,5 месяца они будут изучать финансы, маркетинг и современные технологии. Итогом станет защита собственных проектов. Помогать с запуском бизнеса и продвижением продукции начинающим предпринимателям будут эксперты окружного фонда развития. Особое внимание в этом году уделили ветеранам СВО и их семьям. Таких среди конкурсантов 8 человек. После учебы они смогут получить специальный югорский грант «Агромотиватор» на запуск своего дела. До 7 миллионов рублей на молочное животноводство и до 5 миллионов на другие направления. Отмечу, подготовка будущих предпринимателей проходит в рамках федерального образовательного проекта «Школа фермера». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Главное окружное радио.

0: радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 37 минут. 8 октября, четверг. Сегодня, по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 2, в Нижневартовске 4 градуса тепла, в Тюмени плюс 9. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово-Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 2 градусов. В Югорске, Советском, Нягани-Урае и Междуреченском 7 градусов тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 4, в Тюмени 9 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 8 октября, четверг.
0: Радио Югра.
2: Я никому не скажу.

0: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
3: Каждый день. Утром и вечером.
4: В жару и холод.
5: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
6: Мы здесь, мы стоим у перехода. Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
7: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
8: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалитет». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. «Профессионалитет». Ты в хорошей компании.
9: Национальные проекты России.
10: 0+.
11: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Телефонные мошенники часто используют специфические слова и фразы-маркеры, чтобы вызвать доверие или страх, заставляя жертву действовать быстро и импульсивно. Основные фразы мошенников. Здравствуйте, это служба безопасности банка. Подозрительные операции по вашему счету. С вами разговаривает следователь. Не кладите трубку. Безопасный счет. Вернем украденные деньги. Получите вознаграждение. Спасаете родственников. Помогаете поймать мошенников или преступников. Я в беде. Срочно нужны деньги. Или это срочно переведите на эту карту. Это ваш руководитель. С вами сейчас будет разговаривать сотрудник ФСБ. Услышав такие слова, немедленно прерывайте разговор.
12: Помощь всегда рядом. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
14: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7 часов 47 минут. Овны, звезды напоминают, что некоторые замечания окружающих иногда могут быть полезными. Прислушайтесь.
1: Тельцы, сегодня вы сможете узнать то, что долгое время было секретом. Не пропустите этот момент.
0: Близнецы, сегодня в непростых ситуациях помогут разобраться родственники, которые искренне за вас переживают.
1: Раки и звезды советуют собрать побольше информации, чтобы не закопать себя в поверхностных суждениях.
0: Львам, сегодня у вас получится определиться с планами на будущее, без ущерба настоящим проектам.
1: Девам, день сегодня принесет много необычных и ярких событий, связанных с личной жизнью.
0: Классненько. Весы, звезды просят вас не бросать начатое дело. Позже скажете им спасибо.
1: Скорпионы, сегодня не стоит вспоминать старые обиды и взаимные претензии. Живите настоящим.
0: Стрельцы, анализируйте даже самые незначительные детали, чтобы ничего не упустить из виду.
1: Козероги, сегодня у вас получится договориться с окружающими о чем угодно.
0: Водолеи, сегодня постарайтесь внимательнее прислушаться к тому, что говорят другие люди, не пропустить важное.
1: Рыбы, смена обстановки пойдет вам сегодня на пользу, а лучше всего отправьтесь в длительную поездку.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 52 минуты. Быстренько напомню о том, что мы ждем 5000-ного подписчика. И что, 5000-ный подписчик получит сертификат на 5000 рублей на известный маркетплейс. А для того, чтобы понять, какой это маркетплейс, просто нужно заглянуть в нашу официальную группу во ВКонтакте. Там есть сообщение, там все понятно.
2: Для того, чтобы понять, что это за маркетплейс, надо выиграть, стать 5000-ным, да. И все узнаете. И
1: молодец
2: все
1: какой. Просто. Смотрите, все очень просто. Заходите в нашу официальную группу во ВКонтакте, если вы до сих пор еще не подписаны. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик, это обязательное условие. Ну и все, и ждете, вдруг вы станете тем самым счастливчиком, который получит сертификат на 5000 рублей. А теперь, ну что, теперь самое время послушать интересненькое.
2: Ну вообще, на самом деле, хочу тебе рассказать о том, откуда появился логотип медицинской ассоциации.
1: Слушай, вот, змея вот эта вокруг вот змея, бокальчика?
2: Нет, это другое. Это немножко другое, тоже об этом расскажу. Есть три разных символа. Вот змея вокруг
1: бокальчика.
2: Стакана, или как он, фиал называется, правильно. Есть две змеи вокруг посоха и одна змея вокруг посоха.
1: А посох там?
2: Да, там посох, и это посох Асклепия. Это как раз древнегреческий бог врачевания. Это сын Аполлона, по легенде, он когда-то, в общем, он родился у Аполлона, и Аполлон отдал его на воспитание кентавру, который тоже занимался врачеванием, и Харон. И этот кентавр его обучал долгое время, и он, в общем, научился всему. Но в какой-то один прекрасный момент, вот откуда вообще как раз появился этот посох, царь Минос позвал его к себе для того, чтобы воскресить своего сына, как раз вот того самого Минотавра. И когда Асклепий поднимался, Эскулап еще, если в римскую традицию взять, когда поднимался он по ступенькам ко дворцу, змея обмотала вот этот посох, и он ее убил. И в этот момент, ну, то есть он испугался и убил ее, и в этот момент он увидел, как другая змея приползла, принесла какую-то травку и оживила эту змею. И он собрал эту травку и достиг такого уровня врачевания, что он начал воскрешать людей.
1: Класс.
2: И Зевс, испугавшись, что ну все, в Аиде места не будет, некому быть в Аиде,
1: туда.
2: Опять же, перенаселение, люди перестали умирать, и он поразил Асклепия молнией. Ну, собственно, убил его таким образом. Кстати, в честь него теперь вот есть такое созвездие змееносец.
1: Ага,
2: и вот это как раз вот в честь него. Вот. А путаница вот с этими, с фиалом, вокруг которого змеи, или когда вокруг посоха окутаны две змеи, оплетают его, это кадуцей называется. Это такой символ, который тоже когда-то был придуман в американской армии, но он к Асклепию не имеет никакого отношения. Это символ Гермеса, символ торговцев, даже воров. Mm-hmm. Вот такой вот. И когда-то в 18 веке один издатель у себя в типографии решил, что это будет вот этот кадуцей, будет его символ, и разместил его на своей печати. Mm-hmm. А потом когда-то американская армия решила попробовать взять его себе. Взяли его себе, и вот особенно в американской армии он и сейчас, этот символ, популярен, но тем не менее это путаница. И есть вот еще как раз чаша Гигеи. Вообще Гигея — это дочь Асклепия, которая тоже была врачевательницей, и там как раз изначально змея и чаша были разделены. Угу. Там по, геральдике, что ли. Ага. Она кормила змею из этой чаши. И змея здесь символизирует мудрость и обновление. А-а-а. Как в посохе Асклепия, так и Гигеи. Но это вот как раз Гигея — это символ фармацевтики, вот эта чаша. Как правило, на аптеках вот этот символ. Угу. А из-за того, что путают вот эти, это очень похожие символы, из-за этого на самом деле их путают. И вот этот символ чаши — это символ гигиены. Гигея — это, по сути, ее имя переводилось как здоровье, но сейчас как с гигиеной.
1: Получается, все, что нас окружает, это все оттуда. Не задумываешься же, получается, да, откуда? А это вон какая интересность. Спасибо, Николай Владимирович.
3: Утро начинается.

0: местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Нефтеюганские силовики усилили контроль за соблюдением миграционных правил. В Сургуте полным ходом идет масштабная модернизация канализационного коллектора. В Югре дали старт новому сезону школы фермера. Нефтеюганские полицейские провели масштабные рейды по поиску нелегальных мигрантов. За несколько дней силовики проверили более 100 адресов и автомобилей. По итогам проверок стражи порядка составили 28 административных протоколов. Иностранцев наказывали за незаконную работу и нарушение правил въезда, а местных жителей за то, что сдавали нелегалам квартиры. 7 мигрантов по решению суда выдворят из России. Сейчас они ожидают депортации в специальном центре Сургута. Всех задержанных сфотографировали, сняли у них отпечатки пальцев и проверили на причастность к преступлениям. Подобные рейды продолжаются по всей Югре. 12,5 километров коммунальных сетей обновят в Сургуте до конца ноября. Речь идет о магистральном канализационном коллекторе, который обслуживает нужды 75 тысяч человек, включая аэропорт. Чтобы в будущем избежать проблем с ремонтом, новую линию прокладывают в более доступных местах. Большую часть труб свыше 10 километров тянут под землей без рытья траншей. Еще около 2 километров старых коммуникаций укрепят изнутри. Пока идет стройка, старая система продолжает работать в штатном режиме. Коллектор, обновленный по нацпроекту инфраструктуры для жизни, прослужит городу около 50 лет. В Югре стартовал прием заявок на гранты для проектов, которые знакомят туристов с традиционным укладом жизни, культурой и ремеслами коренных малочисленных народов Севера. Размер поддержки до 2 300 000 рублей. Грант может покрыть до 80% расходов. Средства разрешается направить, в частности, на создание и установку экспозиционных объектов и санитарных модулей на туристических площадках. Участвовать могут индивидуальные предприниматели и организации, работающие в Югре и реализующие проекты в сфере этнографического туризма. При этом предприниматель должен быть включен в реестр субъектов права традиционного природопользования. Заявки принимаются через портал «Электронный бюджет» до 12 октября. Подробные условия и документы для участия опубликованы на портале государственных мер поддержки. И последнее. Югра начала готовить новых бизнесменов для сельского хозяйства. В округе стартовало бесплатное обучение основам агробизнеса. Конкурсный отбор прошли 30 человек. В ближайшие 2,5 месяца они будут изучать финансы, маркетинг и современные технологии. Итогом станет защита собственных проектов. Помогать с запуском бизнеса и продвижением продукции начинающим предпринимателям будут эксперты окружного фонда развития. Особое внимание в этом году уделили ветеранам СВО и их семьям. Таких среди конкурсантов 8 человек. После учебы они смогут получить специальный югорский грант «Агромотиватор» на запуск своего дела. До 7 миллионов рублей на молочное животноводство и до 5 миллионов на другие направления. Отмечу, подготовка будущих предпринимателей проходит в рамках федерального образовательного проекта «Школа фермера». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8:04. 8 октября. Сегодня четверг. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. И мы сегодня отмечаем день квашеной капусты, моей любимой. Да. Очень уж я люблю ее. И как только наступает вот такое вот время года, вот это еще непонятность, вот это, а потом еще когда похолоднее, мне кажется, я готова ее есть вообще вот просто ежедневно. И я хочу сказать,
5: это
0: что...
5: Еще, я помню, еще и ноги оборачивала перелом там капустным листом, поэтому у тебя с ними... С капустой прям связь сакральная.
0: Зачем ты?
5: Ну так напомнить тебе.
0: Может быть, ты еще скажешь.
5: Твоей бурной молодости.
0: Ты вот это только не надо говорить, что ты знаешь, что это, не знаю, там, знаешь же, есть миф вот этот, будешь есть много капусты, и у тебя там вот формы такие красивые будут всякие. Знаешь что? Все, вот на этом закончим. День квашеной капусты отмечается сегодня. И в России, надо сказать, существенно вырос рынок народных таких консервов. И лучше вот других себя показывают консервированные овощи, как раз огурцы, помидоры, капуста. На 24% в денежном, если эквиваленте говорить, выросло с прошлого года количество проданных банок огурцов, помидоров и квашеной капусты. Но надо сказать, что вот эта вот вся вкуснятина содержит в себе очень много неприятностей, что ли, опасностей, что ли, да? И мы сегодня как раз-таки про эти опасности будем говорить. Кандидат биологических наук, доцент кафедры гистологии, биологии и патологической анатомии лечебного факультета Ханты-Мансийской медицинской академии Татьяна Молчанова появилась в студии. Татьяна, доброе утро.
6: Здравствуйте. Доброе утро, Татьяна. Даша, Николай и дорогие радиослушатели.
0: Татьяна, смотрите, сразу вопрос в лоб, так сказать. Из консервированных продуктов, если говорить про овощи, ваш самый любимый что? Капуста, огурцы, помидоры, патиссоны, в конце концов. Угу. Что вот, что вы выберете?
6: Да, грибочки.
0: Грибочки, да. Все-таки грибочки. Угу. Мы, кстати, сегодня выясняем у всех, кто находится в компании с нами, какие консервы вы считаете самыми опасными. Грибы домашнего приготовления, мясные консервы, тушенки, паштеты, рыбные консервы, соленая рыба, овощные заготовки, варенье, джемы, магазинные консервы в вакуумной упаковке. И вообще ничего не убоюсь, все проверено, потому что у меня дома автоклав, я все там делаю. Угу. Плюс 7-950-510-66-66 это номер для ваших сообщений.
5: Телеграм. В Максе Телеграм, да, да, можно писать.
0: Ну и группу ВКонтакте, которая называется Радио Юга.
5: Давайте начнем с, мне кажется, самого страшного, что я, по крайней мере, слышал, что может содержаться вот в консервах. Что такое ботулизм? Ботулизм с точки зрения биологии. И вот как он вообще в банку попал? Кто его туда положил? Как он там возникает?
6: Давайте начнем с того, что ботулизм с точки зрения биологии это всего лишь результат взаимодействия вот этой кластридии ботулизма с организмом человека. Потому что природе, в общем-то, все равно, чем это все закончится. С точки зрения медицины, это пищевой токсикоз. Который развивается после употребления в пищу как раз-таки продуктов, которые содержат ботулинистический токсин. А в основном это все как раз-таки консервы, в основном домашнего приготовления, да, и эта болезнь характеризуется развитием парезов и параличей поперечно-полосатой гладкой мускулатуры, которая развивается в результате вот блокады, как раз-таки высвобождение нейромедиатора вот в нервно-мышечных синапсах.
0: Слушайте, вот я все время думала, что как раз-таки ботулизм, он страшен только в покупном. Ну, потому что там несоблюдение каких-то технологий, там, грязные наоборот, банки, грязные руки, а дома, ты же понимаешь, дома сам что-то делаешь? Ты берешь баночку, ты ее моешь 800 раз, ты ее что-то там кипятишь, ты ее там вот это вот все делаешь. Огурчики ты-то 8 тысяч раз помыл. Все у тебя, все продукты, которые ты же знаешь, какими продуктами ты все это делаешь. А получается, что домашние заготовки, а почему? Почему? Вот как раз-таки из-за несоблюдения технологии?
5: Или есть какой-то момент, да, в который упускаешь, вот он, да, появляется там этот самый?
6: Ну, конечно же, в условиях производства все условия для, так скажем, соблюдения и следования.
0: Производство получается, да?
6: Там уже все четко прописано, там есть технологические карты, да, есть оборудование соответствующее, которое позволяет обработать и инвентарь, посуду и сами продукты, которые подлежат консервации и вакуумизации. А в домашних условиях, к сожалению, не всегда это возможно. Ну и, будем уж откровенны, не все так тщательно соблюдают эти правила. Поэтому именно домашние консервы, домашняя колбаса, рыба копченая, рыба вяленая, они очень часто и являются причиной вот этой вот пищевой интоксикации.
0: Вы меня удивили, вы меня сейчас очень сильно удивили.
5: Вы имеете в виду копченая вот, и вяленая, копченая. Не консервированная, а просто консервированная, это, в принципе, есть же способ консервации такой.
6: Не консервированная рыба тоже может быть.
0: Давайте продолжим.
5: Я рыбу-то очень люблю.
0: Давайте продолжим через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: на главном окружном.
1: 8:12. Сегодня 8 октября, четверг. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем +2, в Нижневартовске 4 градуса тепла, в Тюмени +9. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 2 градуса выше 0 в течение дня. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском 7 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске +1, в Тюмени 7 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 8 октября, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:16, и мы сегодня про консервы. И хочется выяснить, какие консервы вы считаете самыми опасными. +7 950 510 66 66 это номер для ваших сообщений. Плюс ко всему, голосование в нашей официальной группе во ВКонтакте. Там у нас несколько вариантов ответа. И вот какие они. Грибы домашнего приготовления, магазинные консервы в вакууме, рыбные консервы и соленая рыба, ничего не боюсь, все проверено, мясные консервы, варенье, джемы, овощные заготовки. Вот такие варианты. Мы разговор продолжаем. В гостях у нас, я напомню, кандидат биологических наук, доцент кафедры гистологии, биологии, патологической анатомии лечебного факультета Ханты-Мансийской медакадемии Татьяна Молчанова.
2: И все-таки хочу я услышать ответ на вопрос, когда, в какой момент и откуда появляется вот эта зараза, вот этот ботулизм появляется в банке. Неважно сейчас в какой, вот просто
3: да,
2: как.
3: Да, я сейчас все расскажу, по-честному.
1: Давайте.
3: Значит, вообще, кластридия ботулизма это микроорганизм, который обитает в почве, в глубоких слоях почвы. Она образует вегетативные формы, те, которые размножаются, живут просто себе спокойненько, да. Они являются строгими анаэробами. То есть для них приемлемые для всех процессов жизнедеятельности только анаэробные условия, то есть полное отсутствие кислорода. Кислород для них является токсичным. Вот, поэтому они живут в глубоких слоях почвы. Но в более верхних слоях они образуют споры. То есть там, где уже существует доступ кислорода, да, они образуют споры. Ну и понятное дело, что все там грибы, растения, да, в том
1: все
3: числе и овощи,
1: получается?
3: Они могут быть контаминированы вот этими спорами. В том числе кластридии ботулизма также населяют кишечник рыб и многих животных. Вот, но эти животные, они являются, так скажем, транзиторными носителями этих спор.
2: Да. Они сами не страдают.
3: Нет, они не страдают. Вот. Ну и когда мы не соблюдаем, так скажем, меры, по необходимые меры при обработке всех продуктов, которые подлежат последующей консервации и вакуумизации, то есть это все овощи, грибы, это рыба, это мясо, да, попадая в анаэробные условия, эти споры начинают прорастать, образуют вегетативные клетки, которые и начинают продуцировать вот этот вот ботулотоксин. Ботулотоксин, на минуточку, является самым сильнейшим на свете биологическим ядом. Сильнее его не существует. То есть вот для того, чтобы убить человека, ну, средней массы, так, тела 70 килограмм, необходимо всего лишь 70 микрограмм.
2: Ничего себе. То есть яд курары отдыхает?
3: Курара там вообще нервно курит в сторонке.
1: Можешь хоть на хлеб мазать, нормально! А вот ботулизм...
3: А для того, чтобы уничтожить вообще все население планеты, в том числе все живое, достаточно всего лишь 6 килограмм этого токсина. То есть он действует в очень маленьких дозах, то есть там в миллионных, да, долях грамма.
1: Поэтому 6 килограммов,
3: сильнейший
1: чтобы убить все
3: яд,
1: население.
3: Сильнее его не существует.
1: Процент летальности от ботулизма?
3: От 35 до 85%. Особенно высок процент летальности среди детей. Поскольку, ну, понятное дело, что поест человек взрослый, да, и поест ребенок, продукт, который заражен вот этим вот ботулотоксином. Ну, и вы понимаете, что здесь расчет на массу тела, да, детей маленькая масса тела, соответственно, и...
2: Меньше концентрации нужна.
3: Да.
1: Вообще, я смотрю сейчас на Татьяну, она с такой легкой улыбкой рассказывает о том, что это самый опасный в мире яд. Такая сказка,
2: ну, понимаешь? Татьяна ученый.
1: Да, я понимаю, Татьяна знает, о чем говорит.
3: Я биолог, я философ.
1: Я просто хочу сказать, что вот как, Татьяна, вы к нам придете, так у меня сразу так, это я не ем, это я не ем, это я делать не буду, это я...
2: Не, ну подождите, ведь совсем отказываться,
1: не конечно, тут не отказываться, конечно, да, в жизни.
3: Вот.
1: Конечно, не откажусь.
2: Но просто, может быть, есть какие-то, которые, вот я понимаю, что все практически может быть заражено, но какие самые опасные? Вот не знаю, мне кажется, что грибы самые, они сами по себе какие-то
3: нет,
2: сомнительные
3: для
2: меня. Нет,
3: ну это все зависит от региона, да, вот у нас, допустим, в Сибири здесь чаще всего, рыба. Конечно же, ну, в основном это грибные консервы именно домашнего приготовления. Вот в Германии, ну, то есть понятно, что они мясоеды, там обычно это колбаса, вот в Греции это рыба. Вот еще второе название ботулизма, это ихтиоз, как раз таки от греческого ихтиоз, да, рыба. Вот, а вообще само название ботулизм откуда взялось? Ботулизм, ботулюс в переводе с латинского это колбаса, еще там в 5 веке был такой византийский правитель, Лев VI, который и установил взаимосвязь после развития этого заболевания после употребления в пищу кровяной колбасы. Вот отсюда и взялось это название. Вот, то есть еще с древних времен человечество столкнулось с ботулизмом, поэтому тут ничего нового.
1: Действительно, вообще ничего нового, у меня только рот открытый всего. Продолжим через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Югра.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама, лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
10: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце Центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже Дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой руку. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:26. Мы сегодня про консервы говорим, про способы приготовления так, чтобы, не дай бог, не случилось ничего. Ботулизм — страшнючая болезнь. И есть сообщение от Игоря: самыми опасными, я считаю, те консервы, которые способны восстать против человечества. Как в «Терминаторе». Кто знает, что там в голове у Кильки в томатном соусе? Угу. Какие мысли в шляпках белых грибов? Ой, Игорь, прекращай.
2: Грибы, да. Я вот тоже боюсь грибов всегда, потому что я знаю, что они там наполовину растения, наполовину живые организмы.
1: Типа впитывают всякую ерунду?
3: Не растения и не животные. И это даже отдельная вот вообще, так скажем, таксономическая
2: вообще
3: группа.
2: Неизведанный мир.
1: Ну, получается,
2: а
1: вот
2: ешь.
1: Я их очень люблю, но теперь, конечно, буду задумываться. Понятно, что где-нибудь там на трассе или где-нибудь там у какой-нибудь неизвестной женщины или мужчины я не куплю, откровенно не куплю. Плюс ко всему, когда я их там сама готовлю, я тоже соблюдаю там определенные какие-то правила, которые помогают мне ни в коем случае, слава богу, не отравиться. Давайте сейчас поговорим о признаках того, что у тебя вдруг случилось там, ну, не просто отравление.
2: Симптомы, ботулизм.
1: А вот, да, вот есть какие-то, ну, не знаю, какие-то прям точки, которые... О, точно, все,
2: чтобы
1: бегом,
2: связал,
1: беги, да.
2: Вот я баночку ел недавно. Угу.
3: Ну, конечно. Ну, давайте начнем с признаков консервов, угу, да, консервированных продуктов.
2: А то есть, но, как можно определить, да, по консервам, что они заражены?
3: Очень часто никак. То есть
1: запаха никакого.
3: Да, но бывает так, что вот когда бомбаш банок, при вскрытии вот такой запах прогорклого масла. То есть это может служить признаком того, что, возможно, да, там содержатся вот как раз-таки эти бактерии ботулизма.
1: Лучше, короче, сразу...
3: Лучше нет. Вообще, любую вздувшуюся банку лучше убрать и выбросить.
1: Слышишь, мама? Вот я тебе хочу сказать.
3: Не нужно ничего кипятить, не нужно ничего сверху, какую-то пленочку или плесень убирать, а остальное кушать ни в коем случае. Конечно.
2: Я все детство так варенье ел.
1: Мы все так ели.
3: Я вас поздравляю, Николай, что вы выжили.
1: Вопреки.
2: Но желудок слабенький у меня был в то время. Да.
3: Но может случиться все-таки, человек, да, не подозревая, поел какие-то консервированные продукты, начинается все как обычное пищевое отравление. Угу. Это рвота, это диарея. Конечно же, на этом этапе немедленно необходимо сделать промывание желудка, вызвать рвоту и дать этому человеку энтеросорбент.
1: Вот.
3: Любой энтеросорбент. И потом уже срочно обратиться за медицинской помощью. Ничего ждать не нужно. Это смерти подобно.
2: А вот по поводу промывания желудка, маленькое уточнение. Когда, опять же, были у меня проблемы там с желудком, марганцовки добавляли чуть-чуть.
3: Ну, добавляли, да, можно.
2: Можно,
3: слабый,
2: да.
3: Слабый раствор, только чтобы кристалл не попал.
1: Но сейчас ты ее, по-моему, не сильно купишь.
3: Ну, можно.
1: Ага.
3: Вот. А в дальнейшем вот это все развивается в, так скажем, расстройство со стороны органов зрения. Первое — это двоение в глазах, туман перед глазами, птоз век, то есть опущение века.
2: Это, как будто засыпаешь?
3: Ну, просто века опускается,
2: себе,
3: человек,
2: да,
3: не может открыть. Ничего. Это, так скажем, паралич сфинктера зрачка, то есть зрачок не реагирует на интенсивный свет, да, расширенные зрачки. Это нарушение глотания, это либо избыточное слюноотделение, либо наоборот. Ну и далее это все по возрастающей, то есть происходит паралич дыхательной мускулатуры. Это паралич вообще и поперечно-полосатой мускулатуры, что угнетает дыхание, да, функцию дыхания.
1: Да,
3: в дальнейшем это, конечно, приводит к сердечной недостаточности. Ну и человек, находясь в полном сознании, погибает просто вот
2: от того, что не может дышать.
3: Да,
1: просто обалдеть.
3: Это страшная смерть на самом деле.
1: Продолжим через несколько.
2: Добрым утром.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Нефтеюганские силовики усилили контроль за соблюдением миграционных правил. В Сургуте полным ходом идет масштабная модернизация канализационного коллектора. В Югре дали старт новому сезону школы фермера. Нефтеюганские полицейские провели масштабные рейды по поиску нелегальных мигрантов. За несколько дней силовики проверили более 100 адресов и автомобилей. По итогам проверок стражи порядка составили 28 административных протоколов. Иностранцев наказывали за незаконную работу и нарушение правил въезда, а местных жителей за то, что сдавали нелегалам квартиры. 7 мигрантов по решению суда выдворят из России. Сейчас они ожидают депортации в специальном центре Сургута. Всех задержанных сфотографировали, сняли у них отпечатки пальцев и проверили на причастность к преступлениям. Подобные рейды продолжаются по всей Югре. 12,5 километров коммунальных сетей обновят в Сургуте до конца ноября. Речь идет о магистральном канализационном коллекторе, который обслуживает нужды 75 тысяч человек, включая аэропорт. Чтобы в будущем избежать проблем с ремонтом, новую линию прокладывают в более доступных местах. Большую часть труб свыше 10 километров тянут под землей без рытья траншей. Еще около 2 километров старых коммуникаций укрепят изнутри. Пока идет стройка, старая система продолжает работать в штатном режиме. Коллектор, обновленный по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», прослужит городу около 50 лет. В Югре стартовал прием заявок на гранты для проектов, которые знакомят туристов с традиционным укладом жизни, культурой и ремеслами коренных малочисленных народов Севера. Размер поддержки до 2 миллионов 300 тысяч рублей. Грант может покрыть до 80% расходов. Средства разрешается направить, в частности, на создание и установку экспозиционных объектов и санитарных модулей на туристических площадках. Участвовать могут индивидуальные предприниматели и организации, работающие в Югре и реализующие проекты в сфере этнографического туризма. При этом предприниматель должен быть включен в реестр субъектов права традиционного природопользования. Заявки принимаются через портал «Электронный бюджет» до 12 октября. Подробные условия и документы для участия опубликованы на портале государственных мер поддержки. И последнее. Югра начала готовить новых бизнесменов для сельского хозяйства. В округе стартовало бесплатное обучение основам агробизнеса. Конкурсный отбор прошли 30 человек. Ближайшие 2,5 месяца они будут изучать финансы, маркетинг и современные технологии. Итогом станет защита собственных проектов. Помогать с запуском бизнеса и продвижением продукции начинающим предпринимателям будут эксперты окружного фонда развития. Особое внимание в этом году уделили ветеранам СВО и их семьям. Таких среди конкурсантов 8 человек. После учебы они смогут получить специальный югорский грант «Агромотиватор» на запуск своего дела. До 7 миллионов рублей на молочное животноводство и до 5 миллионов на другие направления. Отмечу, подготовка будущих предпринимателей проходит в рамках федерального образовательного проекта «Школа фермера». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:37. 8 октября, четверг сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем +2, в Нижневартовске 4 градуса тепла, в Тюмени +9. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово-Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 2 градусов. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском 7 градусов выше 0 в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске +1, в Тюмени 7 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 8 октября, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:41 и про вкусности всякие квашеные, маринованные.
2: И страшности всякие, которые могут в них содержаться.
1: Нам рассказывает сегодня Татьяна Молчанова. А Татьяна, между прочим, кандидат биологических наук, доцент кафедры гистологии, биологии и патологической анатомии лечебного факультета Ханты-Мансийской медицинской академии. Про ботулизм и про всякие страшности мы сегодня говорим с утра, но что бы нет. Потому что чем меньше знаешь информации, тем как бы хуже разбираешься в жизни. А теперь я вон сколько знаю.
2: И вот, кстати, я знаю информацию, но слышал где-то, что споры ботулизма погибают при температуре 120 градусов. Вот если я, например, открыл там, не знаю, тушенку какую-то и понимаю, что она маленько вздута, могу ли я там поджарить ее на сковороде пожарче, чтобы
1: просто,
2: убить все,
1: просто
2: что
1: если ты видишь,
2: там,
1: что она маленько вздута, а что ты ее не выкинешь?
2: Голодный. Ну что ты вот сейчас? Разбираемся. Вот,
3: знаете, есть такая поговорка, уж лучше голодать, чем кушать, чем что попало.
1: Да.
2: Хаям
1: это. Это
2: вот,
1: да.
2: Лучше голодать.
1: Так и...
3: Поэтому все, что вздутое, все, что имеет подозрительный запах, да, и какие-то там пленочки, там что-то выросло на поверхности, все в мусорку. Все в мусорное ведро. Не нужно ничего прогревать, кипятить и все такое прочее. Нужно отметить, что вообще споры возбудителя ботулизма они очень-очень устойчивы, да. Ну вот статистика, да, споры выдерживают кипячение в течение 6 часов.
2: Ничего себе.
1: Да ладно?
3: Да.
2: Ну, то есть тебе там же никогда не бывает больше 100 градусов. То есть,
3: ну, вот, вот
1: 6 часов ты ее варишь, да. а она вот это, погоди.
3: Ну, кипятите, да.
2: Ну, дальше,
1: боже, да, какой ужас. Так.
3: Вот, значит, даже выдерживает 20% формалин в течение суток. Выдерживает действие перекиси водорода.
1: Кто ты, воин? Так и хочется спросить.
3: Тоже 24 часа. И... даже, значит, соляная кислота.
1: Ё-моё.
2: Угу. Течение,
3: да, вот может убить споры только спустя час.
1: А чем можно вот быстро? Увидел ее, ну, в смысле, понимаешь, что она там, и достаешь из кармана, и... Что это может
3: автоклав
1: быть?
3: Только.
1: Только автоклав. Mm-hmm. Получается.
3: При автоклавировании рекомендуемый температурный режим это 120 градусов. Ну и стандартные там давление это 1,2 или 1,5 атмосферы. Mm-hmm. То есть это стандартный режим автоклавирования, который применяется не только в домашних условиях, но и в микробиологических лабораториях. Mm-hmm. То есть не менее 30 минут.
1: Получается?
3: Вот при таком режиме, да, происходит обеззараживание, если даже споры ботулизма попали в пищевой продукт, который мы обрабатываем, они вот при таком режиме обработки погибают.
2: Ну, то есть, вот, собственно, если я из автоклава достал какой-то продукт, его потом в баночку, ну, если, опять же, я его простерилизовал.
3: Нет, оно в баночках, все, вообще.
1: Стерилизуется же в баночках, вместе, конечно, в автоклаве.
2: Ну, имеется в виду, готовишь продукт, а потом, типа, в банку.
1: В автоклав же кладется все.
3: То есть, это уже в баночку закрыл, погрузил в автоклав. 120 при, значит, давлении 1,5 атмосферы, не менее 30 минут.
1: Но может же быть такое, что что-то там с этим автоклавом случилось. Просто, ну, смотрите, я всю жизнь думала, что ботулизм этот, да, это болячка только покупных рыбных консервов, когда...
3: Ну, вот это как раз-таки нет.
1: Вот, а почему тогда так происходит, что люди травятся именно покупным?
3: Ну, потому что покупают они не в магазине чаще всего эти консервы-то различные, а у бабушек разных.
2: На дороге.
3: Да, или на дороге, на трассе, либо там на станции железнодорожной какой-то, да, участников. Вот там жители деревень любят продавать домашние консервы, всякие разные заготовки. Вот чаще всего именно вот эти продукты являются причиной отравления.
1: Люди эти не хотят ведь такого, правильно? Да?
2: Какие люди не хотят?
1: Которые, ну, бабушки там в деревнях продают, конечно, они не хотят.
2: Даже когда ты покупаешь в магазине, может быть нарушение технологии. Ну, не знаю, там партия какая-то одна.
3: Это значительно реже. Ну, такое не исключено. Вообще жизнь такая штука опасная. Мы не застрахованы ни от чего, но вооружен, значит... Ой, предупрежден, значит вооружен.
1: Да. Но получается, вот вздутая крышка или там баночка вздутая в магазине уже говорит о том, что мы эту баночку-то не берем.
3: Не надо.
2: А это именно то, что в ней ботулизм находится, если она вздутая?
3: Нет, это не обязательно. Это может быть все, что угодно на самом деле. Те же самые стафилококки.
1: Господи, не только ботулизм. Вон их сколько всяких.
3: Там их очень много всяких разных.
1: Продолжим через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама. На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.

0: Включай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
2: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
3: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
4: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
5: Лайк.
4: Общение.
5: Лайк.
4: Знания.
5: Лайк.
4: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:51. Мы продолжаем. Выясняем сегодня, какие консервы вы считаете самыми опасными. Грибы домашнего приготовления, мясные консервы, тушенки, паштеты разные, рыбные консервы, соленая рыба, овощные заготовки, варенье, джемы, магазинные консервы в вакуумной упаковке. И вообще ничего не боюсь, потому что все проверено. Мы говорим сегодня о такой страшной штуке, как ботулизм. И вообще вот продуктах маринованных, квашеных, там что, всякое такое, да, соленых и всех остальных.
2: Консервированных продуктов,
1: да. От которых можно получить летальный
2: заразиться
1: исход.
2: Заразиться этой самой болячкой. А вот помимо консервов, каким-то образом, еще, не знаю, ковырялся я в земле, раз вы говорите, он содержится на определенной там глубине, наверх споры выходят. Если я не помыл руки, там еще не знаю, каким образом еще можно заразиться ботулизмом?
3: Существует еще такая разновидность ботулизма, как раневой ботулизм. Mm-hmm. То есть при попадании там этих спор в рану. Понятно, что рана всегда предполагает нарушение кровоснабжения какого-то участка тканей, да, то есть там создаются анаэробные условия, ну, образуется очаг некроза, отмершие вот эти вот ткани. Вот, если споры возбудителя ботулизма попадают в раневую поверхность и, попав в анаэробные условия, они начинают прорастать и продуцировать ботулизм. То есть существует такая же форма ботулизма. Также есть еще ботулизм новорожденных. Ну, это...
1: Как это?
3: Ну, так это... Вот обычно это все через пупочное кольцо.
2: Мама что-то не то съела?
3: В принципе, нет. То есть при, так скажем, обрезании пупочного канатика, да, вот если не соблюдены принципы асептики, антисептики, да, и вот это вот пупочное кольцо новорожденного контаминирует с почвой, да, где могут содержаться споры этого возбудителя, то, да, тоже развивается такая вот болячка.
2: Поаккуратнее надо быть везде, на каждом шагу.
3: Да, да. Вот такая штука тоже имеется. Но вот у нас мода же одно время появилась рожать дома. Ну вот, как бы, когда...
1: Большой процент был заразившийся.
3: Ну, риск, конечно же, высокий.
2: Но дома вообще невозможно создать стерильных условий.
3: Да, конечно, нет.
2: Это же только, не знаю, раньше там в Древней Руси в бане по-черному рожали, насколько понимаю.
3: Да, в поле рожали.
1: Подождите, хорошо, смотрите, давайте вот сейчас от рождения в поле чуть-чуть вернемся к вот этим квашеным консервированным продуктам. И вот, ну хорошо, температура мы поняли, да, все классно, температура помогает. 120 градусов, давление, автоклав, что там, как это, афганский казан, скороварка, мы справляемся с этим, все классно.
2: Можно под давлением, да, чтобы приготовить.
1: А вот что касается... Вот, предположим, давайте, вот этим летом моя мама консервировала классные, привезенные из Омской области потрясающие огурцы. 15 банок законсервировала, 7 взорвались, что-то там с ними случилось, 7 классные, прекрасные, замечательные, очень красивые. Почему так произошло? Проблема в крышках, проблема в банках, в руках, недостаточно было, не знаю, там, уксуса, соли, специй. Что произошло?
2: И мне еще у меня вопрос вот тоже возник по этому поводу. Вот те 7 банок, которые вздулись и лопнули, их выкинуть, а те 7, которые остались,
1: можно
2: их есть,
1: важно.
2: Или они тоже
1: они
2: могут быть?
1: Они же у меня стоят красивые.
3: Ну, вы мне столько вопросов задали, я даже не знаю, с чего начать.
1: Главного, Татьяна.
3: Причина вздутия банок – это недостаточно тщательная обработка либо самих там овощей, да, которые мы консервируем, либо это недостаточно, так скажем, дезинфицированный раствор. Да? Ну, для маринации. То есть мы же готовим вот этот вот маринад, либо крышки. Это вот все, все вышеперечисленное может быть причиной. Вот что конкретно, это, ну, я не знаю, у мамы спросить.
1: Мама тоже не знает, к сожалению, к великому.
3: Ну, здесь это сложно угадать, конечно. Ну, банка вздулась, ее выбросили. Вот. Если не вздулась, то...
1: Ну, и не выбросили, то поели.
3: Ну, кстати, между прочим, справедливости ради, храните ваши консервы при низкой температуре.
2: То есть все-таки в холодильнике,
3: ниже,
2: в погребе где-нибудь?
3: Ниже 8 градусов. То есть 3-6 градусов выше нуля. И это как раз-таки снизит риск прорастания вот этих вот спор бактерий.
2: И вообще
3: затормозит развитие других микроорганизмов, которые могут быть причиной порчи вот этих вот пищевых продуктов.
1: Общем,
3: то есть низкая температура хранения консервов.
1: Короче, второй холодильник надо сейчас покупать для того, чтобы банки поставить. Некуда ставить, на самом деле.
2: Погреб можешь вырыть.
1: Где?
2: Ну, к соседям туда, в их холодильник.
1: Да, хорошее дело. Ну так вот, а что касается вот этих банок, которые остались, мы, ну, это же одна же партия. Ну, без опаски я это ем, или все-таки...
3: Ну, ешьте без опаски, Даша. Ну, не нужно уж так всего бояться.
1: Ну, знаете, после того, что вы мне наговорили...
3: Я вас все время там чему-нибудь это...
1: Да, точно.
3: Учу плохому.
1: Так, давайте в следующем часе продолжим разговор.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Нефтеюганские силовики усилили контроль за соблюдением миграционных правил. Хоккейный клуб «Югра» отправил бойцам специальной военной операции внедорожник. Югорчанам доступно все больше передовых цифровых решений. Нефтеюганские полицейские провели масштабные рейды по поиску нелегальных мигрантов. За несколько дней силовики проверили более 100 адресов и автомобилей. По итогам проверок стражи порядка составили 28 административных протоколов. Иностранцев наказывали за незаконную работу и нарушение правил въезда, а местных жителей за то, что сдавали нелегалам квартиры. 7 мигрантов по решению суда выдворят из России. Сейчас они ожидают депортации в специальном центре Сургута. Всех задержанных сфотографировали, сняли у них отпечатки пальцев и проверили на причастность к преступлениям. Подобные рейды продолжаются по всей Югре. Хоккейный клуб «Югра» продолжает оказывать системную поддержку участникам специальной военной операции. Стало известно об отправке на передовую автомобиля повышенной проходимости, предназначенного для югорских бойцов. В погрузке техники приняли участие руководство команды и игроки. Стоит отметить, что клуб ведет активную благотворительную деятельность. Ранее в зону боевых действий были направлены мотоциклы, современная оптика и приборы ночного видения. Кроме того, «Югра» регулярно проводит тематические матчи, средства от которых идут на поддержку защитников Отечества. В Югре стартовал прием заявок на гранты для проектов, которые знакомят туристов с традиционным укладом жизни, культурой и ремеслами коренных малочисленных народов Севера. Размер поддержки до 2 300 000 рублей. Грант может покрыть до 80% расходов. Средства разрешается направить, в частности, на создание и установку экспозиционных объектов и санитарных модулей на туристических площадках. Участвовать могут индивидуальные предприниматели и организации, работающие в Югре и реализующие проекты в сфере этнографического туризма. При этом предприниматель должен быть включен в реестр субъектов права традиционного природопользования. Заявки принимаются через портал «Электронный бюджет» до 12 октября. Подробные условия и документы для участия опубликованы на портале государственных мер поддержки. И последнее. Записаться к врачу, проверить оценки ребенка и закрыть больничный теперь можно в одном приложении. Десятки тысяч югорчан уже оценили удобство национального мессенджера «Макс». В нем доступно более 190 полезных сервисов. Умный помощник найдет нужную льготу, а цифровой профиль заменит паспорт на кассе или в гостинице. Кроме того, «Югра» стала пилотной площадкой для нового школьного сервиса «Про уроки». Учителя математики могут давать задания прямо в чате, а встроенная семейная защита убережет детей и пенсионеров от звонков мошенников. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
4: 9:03. 8 сегодня октября. Сегодня четверг. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро. Мы сегодня говорим о консервированных продуктах. Ну и не только, кстати, о консервированных, которые для человека могут быть опасными, потому что в них содержатся всякие разные нехорошие бактерии, которые могут привести к летальному исходу. Кандидат биологических наук, доцент кафедры гистологии, биологии патологической анатомии лечебного факультета Ханты-Мансийской медакадемии Татьяна Молчанова у нас в студии. Мы разговор-то продолжаем. Я вот только хотела вот что сказать. Во-первых, нужно обязательно заглянуть в наше голосование, и вы
5: проголосовать,
4: нам...
5: Да,
4: какие консервы вы считаете самыми опасными. И
5: хочется... Вот, кстати, по поводу консервов самых опасных. Вот. А есть ли какие-то консервы, которые вот можно есть в любом виде, они вообще безопасны? Открываешь и ешь.
6: Потенциально все консервы могут быть опасными. Все, ну, опять же, зависит от технологии приготовления, да. Все, что подразумевает создание анаэробных условий, вакуумизацию, это все, в общем-то, фактор риска.
4: Вот, Татьяна, а вы с самого начала сегодня сказали про всякую там соленую, вяленую, копченую рыбу или там копченое мясо. Я правильно понимаю?
6: Правильно.
4: Копченое мясо, копченая курица там и все. Ну,
6: вяленое мясо, домашняя колбаса.
4: Вот
6: все туда.
4: Каким образом? Ну вот каким образом все это происходит? И самое главное, почему?
6: Ну вот я уже в начале нашего с вами эфира говорила о том, что кластридии ботулизма могут населять кишечник рыб и животных, да? Вот, и при разделывании мяса и рыбы возможна контаминация, да, этих продуктов этими спорами. А когда мы, допустим, вялим рыбу, или готовим колбасу, то в глубинных слоях этих продуктов создаются анаэробные условия, то есть доступ кислорода ограничены, mm-hmm. эти споры начинают прорастать, ну mm-hmm. и вот эти вот палочки, кластридиум, mm-hmm. ботулинум, начинают синтезировать свой экзотоксин.
5: То есть мы сами создаем благоприятные да? для них условия?
6: Да. Ну, конечно.
5: Это каким-то...
6: Микроорганизму мы вообще не нужны в данном случае. Mm-hmm. Он себе живет спокойненько и никого не трогает. Mm-hmm. То есть человек сам виноват.
5: А, кстати, как быть по поводу, есть там всякие, ну, рыба с душком, mm-hmm. не знаю, когда из колодки, например, езя достают, а он попахивает маленький, понятно, что он, ну, некоторые люди, да ничего, нормально.
4: Нормально, ребят, я люблю такое.
6: Если риски, существуют, в общем-то, такие пищевые традиции у многих народов mm-hmm. мира, да, то есть ферментированные продукты, это не только рыба, да, то это может быть и мясо. Mm-hmm. А, вот у корейцев вот есть блюда, которые mm-hmm. как раз-таки mm-hmm. предполагают, да, да-да. Вот этот процесс mm-hmm. ферментации предварительной. Ну, здесь я бы с ботулизмом бы это никак не связывала. Угу. Употреблять эти продукты можно, но с осторожностью. Особенно, да, для неподготовленного человека. Угу. То есть одно дело, когда человек в этой культуре живет уже угу. веками, да, то есть у них вырабатываются ферменты соответствующие и вырабатывается резистентность вот к действию вот, именно вот этих угу. вот продуктов, да, а вот если вот мы поедим с вами неподготовленными, мы можем тоже серьезное отравление угу. получить.
4: Татьяна, я правильно угу. понимаю, в домашних условиях нет возможности проверить свои нет. приготовленные нет. консервы
6: никаким
4: на наличие?
6: Никаким образом. Только...
5: Никакого препарата, который капаешь? Там,
6: нет,
5: не знаю,
6: нет, нет, нет. Угу. Только в лабораторном в данных условиях, да.
5: Ну, то вот. Есть придется тебе лабораторию теперь, мать, открывать дома какую-то.
6: Ну зачем вы далеко будете ходить? Приходите ко мне.
5: Она как раз рядом возле метакогении живет.
4: Татьяна,
5: с каждой банкой будет к вам теперь ходить.
4: Продолжим через несколько минут.
1: Радио Югра.
3: Утро начинается здесь.
1: Реклама.
7: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 10 минут. 8 октября, четверг, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 2, в Нижневартовске 4 градуса тепла, в Тюмени плюс 9. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березовой, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 2 градусов. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском в течение дня 7 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 2, в Тюмени 7 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 8 октября, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:18. Мы же говорим сегодня про ботулизм.
2: Весело говорим про ботулизм сегодня.
1: Ну а как про него еще говорить? Если мы будем грустно про него говорить, тогда и, мне кажется, в голове не отложится, да, ничего. А мы говорим весело про страшные вещи, на самом деле. И мы что, должны же, как мне кажется, как можно больше народу оповестить, что ли, об этом. Ну вот вроде где-то слышали, ботулизм. Я тебе говорю, если бы сегодня Татьяна не пришла, я бы так и думала, что ботулизм это только в консервах рыбных.
2: Я думал,
1: рыбных,
2: только мясные.
1: Я думала, только в рыбных.
2: Только тушенка и только в мясе видите, возникает.
3: Какие-то мифы я развенчала, это уже не зря.
1: Татьяна, давайте тогда сейчас еще подробнее. Вот вы где-то там в прошлом часе сказали, что ботулизм такая болячка, которая поражает нервную систему. Почему? Почему не желудок? Почему не, там, не знаю, кишочки? Почему нервную систему? Как это?
3: Ну, это вот такой вот механизм действия ботулотоксина. Он очень быстро всасывается. Даже уже в ротовой полости этот процесс начинается. Он быстро попадает в кровяное русло, оттуда в мышечные волокна, и из мышечных волокон попадает в нервные окончания, которые иннервируют как раз-таки нашу мускулатуру. Вот, и попадая в нервные окончания, вот этот ботулотоксин, он блокирует выход вот этих вот секреторных пузырьков, которые содержат нейромедиаторы возбуждения, да, которые передают сигнал, да, к мышце сокращаться. Ацетилхолин, этот нейромедиатор называется. Вот, не высвобождается нейромедиатор, и вот происходит паралич гладкой и поперечно-полосатой мускулатуры.
1: Вот вы сейчас сказали красивое слово ботулотоксин. Все девчонки, которые прибегали к процедуре ботокса сейчас, ботулотоксин? Чё? Это же как бы вот оно, да? Оно получается?
3: Оно?
1: Тогда вот, подробнее.
3: Из любого вреда человек может извлечь пользу. Поэтому это не единственный пример. Ну, как-нибудь пригласите, я потом поговорю.
1: Подождите, ботокс — это ботулизм?
3: Нет, это не ботулизм, это не болезнь. Ботокс — это препарат, который приготовлен на основе ботулотоксина, но в микро-микродозах. Мы же понимаем, что он действует вообще в очень минимальных количествах на организм человека.
1: Но и не действует на нервную систему.
3: Ну, нет, он
1: действует. Или как раз действует на нервную систему.
3: Действует, но только в безопасной для человека концентрации. То есть вот существует ботокс, диспорт, там, ксиамин, нейроблок, лантекс, то есть разные изготовители по-разному этот препарат называют, но действующее начало одно и то же. То есть микро-микродозы вот этого ботулотоксина. А история вообще появления этого препарата в косметологии связана как раз-таки не с косметологией. Применяли этот препарат и применяют в лечебных целях. И вот в конце 60-х годов Алан Скотт как раз-таки он открыл лечебные свойства этого токсина. И впервые в лечебных целях был этот препарат применен в 1977 году для лечения косоглазия. Вот, и сейчас...
2: Ну, то есть, опять же, из-за того, что нервная система тут
3: задействует. И применяют для лечения детского церебрального паралича, и кривошея, и гиперкидроза, там, и так далее. То есть все, что связано с спазмом мышц. То есть локально просто блокируется, да, ну, парализуют, так скажем, мышцы. И это приводит...
2: В нужной области.
3: В нужной области, да. Ну и затем уже стали использовать в косметологии. Для того, чтобы парализовать мимическую мускулатуру лица, да, и таким образом разглаживаются морщинки мимические. Вот,
2: а,
3: и...
2: вон как, а я думал, это типа какой-то наполнитель для человека.
3: Нет,
2: типа
3: это не наполнитель.
2: Туда напихивают, как холофайбер какой-нибудь там, не знаю.
3: Нет, нет. Тут как раз-таки механизм действия какой? Паралич, да, мышц, вот. Поэтому локально просто этот препарат применяют в безопасных концентрациях.
1: Но ненадолго, правильно я понимаю?
3: Ну, до полугода он действует.
1: Для лечения вот тех болезней, про которые вы говорили, постоянно нужно будет его...
3: Ну, с определенной периодичностью. Понятно,
2: это там
3: что...
2: уже механизм лечения, да, это сложный такой.
1: Да. Про механизмы лечения и про профилактику хочется поговорить, но буквально через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Югра. Радио Югра. Реклама. По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, ВИЧ вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
6: Радио.

0: Радио Югра.
1: 9:26. По-моему, самое время подвести некие итоги разговоров про такую страшную болячку, как ботулизм. И я напомню, в гостях у нас кандидат биологических наук, доцент кафедры гистологии, биологии и патологической анатомии лечебного факультета Ханты-Мансийской медакадемии Татьяна Молчанова.
2: Татьяна, вот есть какая-то, не знаю, там, прививка, какие-то меры профилактики от ботулизма, чтобы, не знаю, в детстве поставили, и все, я ем все, что не приколочено, и не страшно.
3: Ну, конечно, к счастью, в данном случае имеются и вакцины, и существуют препараты для экстренной профилактики, то есть если человек употребил подозрительный какой-то продукт, да, и у него наблюдаются признаки пищевого отравления, то вводится как раз-таки поливалентная сыворотка, которая уже содержит антитела вот к этому ботулотоксину. То есть там токсин, он тоже несколько типов имеет, 7 типов. То есть вот существуют поливалентные, а есть моновалентные сыворотки, да? Ну, чаще всего поливалентную, потому что мы же не знаем точно, какой тип токсина.
2: Ну, я так понимаю, эту поливалентную сыворотку дома в аптечке ты не жрать не будешь?
3: Да нет, конечно, это при обращении за медицинской помощи всегда так проводят. То есть важно как раз-таки вот этот момент. А второе, да, существуют вакцины. То есть это трианотоксин и тетраанотоксин, которые содержат как раз-таки уже обезвреженный вот этот вот ботулотоксин, который утратил свою токсичность, но не утратил иммуногенность. То есть в отношении него у нас иммунная система будет вырабатывать антитоксические антитела. Вот. Ну,
1: то есть можно поставить?
3: Можно поставить, и иммунитет, ну, так скажем, сохраняется в течение 5 лет.
1: О-о-о! Да. Нормально.
2: То есть можно, типа, вот эту вот прививочку, если постоянно ем консервированные продукты,
3: можно.
2: Раз в 5 лет ставить.
3: Ну, то есть те, кто находится в группе риска, в основном, конечно, чаще всего это жители сельской местности. Ну, понятно, почему, да?
1: Но мы еще выяснили, что еще и дети подвержены.
3: И дети маленькие, да. Вот. Ну, эти вот тетра... Три анатоксина, они содержат там не только анатоксин ботулинистический, но еще и столбняка, к примеру, да, это и кластридии перфингенс,
1: которые
3: вызывают газовую гангрену там и так далее. Это все кластридии.
1: Это все они.
3: И все это в почве.
2: Причем у столбняка стопроцентная смертность, насколько
3: конечно,
2: я знаю.
3: Конечно.
2: Нет лекарства.
3: Нет, почему? Вылечить можно? Можно. При своевременном обращении, да.
1: Так, теперь давайте профилактика. Вот по пунктам. На что обращаем внимание, чтобы не попасться?
3: Первое. Конечно же, соблюдать все, так скажем...
2: Меры
3: безопасности при приготовлении домашних консервов. Это тщательная обработка продуктов, то есть мы тщательно моем, да, обеззараживаем все, что мы консервируем. Это, конечно же, стерилизация банок, крышек. Ну, в домашних условиях сложно, но если у вас есть автоклав, то очень хорошо даже, да?
1: Так.
3: Вот, это первое. Второе, храним домашние консервы при низкой температуре 3-6 градусов, но не выше 8. То есть даже если что-то попало, то снижается риск прорастания вот этих вот спор. Вот, третье, если банка вздулась, при вскрытии вы какой-то подозрительный запах ощущаете в сторону.
1: Пенка внутри.
3: Все в сторону, все в мусорку. Ничего кипятить самостоятельно не нужно.
2: Верхний слой тоже снимать, все это ерунда.
3: Конечно. Ну и тут еще, поскольку существует еще раневой ботулизм, то при работе с почвой, то есть избегать контаминации ран. Если уж что-то попало на рану, то немедленно промыть и обработать.
2: Вот это вот
3: антисептиком.
2: Страшное слово, контаминация, вы уже третий раз.
3: Контактирование чего-либо с микроорганизмом.
2: Не буду больше контаминировать с плохими людьми.
1: Так, Татьяна, скажите, вот сегодня отмечается день квашеной капусты. Квашеную капусту можно? Моя любимая, обожаю просто.
3: Ну, конечно,
1: слава богу. Раз можно, спасибо, Татьяна.
3: Только если она правильно приготовлена.
2: Ты все вышеперечисленное запомни, запиши, учти, и потом только
1: ешь. Биологических наук, доцент кафедры гистологии, биологии, патологической анатомии лечебного факультета Ханты-Мансийской медицинской академии Татьяна Молчанова в студии у нас была. Татьяна, вам спасибо, как всегда, много информации.
2: Очень полезный разговор.
1: Теперь никаких консервов в домашних условиях.
2: Мне приноси.
1: Ладно, договорились. Татьяна, спасибо, до свидания.
3: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Нефтеюганские силовики усилили контроль за соблюдением миграционных правил. Хоккейный клуб «Югра» отправил бойцам специальной военной операции внедорожник. Югорчанам доступно все больше передовых цифровых решений. Нефтеюганские полицейские провели масштабные рейды по поиску нелегальных мигрантов. За несколько дней силовики проверили более 100 адресов и автомобилей. По итогам проверок стражи порядка составили 28 административных протоколов. Иностранцев наказывали за незаконную работу и нарушение правил въезда, а местных жителей за то, что сдавали нелегалам квартиры. 7 мигрантов по решению суда выдворят из России. Сейчас они ожидают депортации в специальном центре Сургута. Всех задержанных сфотографировали, сняли у них отпечатки пальцев и проверили на причастность к преступлениям. Подобные рейды продолжаются по всей Югре. Хоккейный клуб «Югра» продолжает оказывать системную поддержку участникам специальной военной операции. Стало известно об отправке на передовую автомобиля повышенной проходимости, предназначенного для югорских бойцов. В погрузке техники приняли участие руководство команды и игроки. Стоит отметить, что клуб ведет активную благотворительную деятельность. Ранее в зону боевых действий были направлены мотоциклы, современная оптика и приборы ночного видения. Кроме того, «Югра» регулярно проводит тематические матчи, средства от которых идут на поддержку защитников Отечества. В Югре стартовал прием заявок на гранты для проектов, которые знакомят туристов с традиционным укладом жизни, культурой и ремеслами коренных малочисленных народов Севера. Размер поддержки до 2 300 000 рублей. Грант может покрыть до 80% расходов. Средства разрешается направить, в частности, на создание и установку экспозиционных объектов и санитарных модулей на туристических площадках. Участвовать могут индивидуальные предприниматели и организации, работающие в Югре и реализующие проекты в сфере этнографического туризма. При этом предприниматель должен быть включен в реестр субъектов права традиционного природопользования. Заявки принимаются через портал «Электронный бюджет» до 12 октября. Подробные условия и документы для участия опубликованы на портале государственных мер поддержки. И последнее. Записаться к врачу, проверить оценки ребенка и закрыть больничный теперь можно в одном приложении. Десятки тысяч югорчан уже оценили удобство национального мессенджера «Макс». В нем доступно более 190 полезных сервисов. Умный помощник найдет нужную льготу, а цифровой профиль заменит паспорт на кассе или в гостинице. Кроме того, «Югра» стала пилотной площадкой для нового школьного сервиса «Про уроки». Учителя математики могут давать задания прямо в чате, а встроенная семейная защита убережет детей и пенсионеров от звонков мошенников. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио.

0: на главном окружном.
1: 9:36. 8 октября, четверг. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем +2, в Нижневартовске 4 градуса тепла, в Тюмени +9. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово-Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 2 градуса тепла. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском воздух прогреется до 7 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске 2 градуса тепла, в Тюмени +7. Это был прогноз погоды на сегодня, 8 октября, четверг.
0: Радио Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9:46. Овны, сегодня вас ждут интересные встречи и обнадеживающие переговоры. Получится даже получить поддержку ваших идей.
1: Тельцы и звезды призывают вас признать существование ошибки, и она разрешится сама собой.
0: Близнецы, сегодня вас ожидает встреча с человеком, который поможет иначе взглянуть на привычные жизненные ситуации.
1: Раки, сегодня все будет зависеть от вашего умения держать себя в руках.
0: Львам, сегодня все текущие дела будут не очень сложными, но вполне прибыльными.
1: Девы и звезды в восторге от вашего настроения сегодня. Дарите его направо и налево.
0: Весы, дело, которое вы давно считали проигрышным, сегодня наконец даст результаты. Благодарите звезды.
1: Скорпионы, в этот день избегайте рискованных ситуаций и принять

0: такие необдуманных решений.
1: Стрельцам сегодня вам поступит очень заманчивое предложение, но принимать его сразу не стоит, отложите это на пару дней.
0: Козероги, сегодня вам далеко ходить не надо, ваше счастье где-то рядом.
1: Водолеи, помните, закон бумеранга для вас и окружающих никто не отменял, и сегодня будьте аккуратны в словах и поступках.
0: Рыбы, не попробуешь, не узнаешь. Это ваш девиз на сегодня.

0: Радио Югра.
1: 9:53. Ну что, самое время подвести итоги сегодняшнего разговора. Страшную сегодня штуку обсуждали. Ботулизм, который, как для меня...
2: Страшную весть принес
1: я в твой дом. Да. Надежда, да. Я хочу сказать, что для меня сегодня было настоящим открытием. Все, что говорила Татьяна, но не все, но вот очень многое для меня стало настоящим открытием. Особенно то, что вот ботулизм может встретиться и в копченом мясе, там, в копченой рыбе, в соленой, в вяленой рыбе. Я не знала об этом никогда.
2: В неконсервированных продуктах.
1: Потом...
2: Насколько я понимаю, в сырой может, по идее, встретиться.
1: В сырой тогда, конечно, в желудке там... растет, да, конечно. Я хочу сказать, что в очередной раз хочу напомнить всем, что после вскрытия консервной банки, особенно если она железная, но речь идет сейчас, горошек, фасоль, рыба, шпроты, мясо, но мясо, неважно, тушенка, да. Неважно. В общем, недоеденное содержимое ни в коем случае в этой железной банке не храним.
2: Ну, какое-то время же можно, по-моему, в течение одного дня, дальше уже нельзя, то есть начинает окисляться.
1: Вообще, говорят специалисты, что после открытия лучше сразу переложить в стеклянную тару, которая закрывается герметично. И только после этого употреблять. И вообще, вот эти вот консервы, которые продают, ну, скажем, шпроты продаются часто в стеклянных банках, или там какие-то там, ну, понятно, огурцы, помидоры, да-да-да. Все это в стеклянных банках, лучше выбирать такой продукт, который содержит, который приготовлен в стекле. Да. Если говорим о продукции консервации, там, рыба, мясо, и вот такого вот плана, который держится в жестяных банках, выкладывать это все обязательно. И потом, да, не забудьте, что все это вскрытое мы храним в холодильнике, не оставляем на столе, если
2: на
1: там два огурчика.
2: На солнышке да. Вот это вот, хлеб еще там макнул и оставил его там.
1: Да, делать этого ни в коем случае нельзя, потому что там развиваются, начинают расти и жизнью своей жить всякие...
2: Своя микробиота там появляется.
1: Да, фу, слово какое ужасное. Мы сегодня выясняли, какие консервы вы считаете самыми опасными. Удивительное дело. 37 почти процентов проголосовали за вариант «Ничего не боюсь, все проверено». И я уверена, что после того, как вы послушали сегодняшний эфир, вы, конечно же, пересмотрите свое мнение, свое по этому поводу. Если вдруг не успели послушать, через некоторое время в нашей официальной группе во ВКонтакте появится эфир с Татьяной Молчановой. Она, между прочим, ого-го, какой специалист. На втором месте по популярности 31,5% грибы домашнего приготовления и магазинные консервы в вакуумной упаковке. Там это второе место. На третьем месте с 12% рыбные консервы и соленая рыба. Мясные консервы, тушенки, паштеты и овощные заготовки сегодня получают почти 2% голосов. А за варенье и джем сегодня вообще никто не голосует. И хочу сказать, что тоже зря вот... как сказать так, мимо ушей, что ли, пропускаем вот эти варенья и джемы. Татьяна сегодня сказала, что если вдруг вы там дома наварили много клубничного или там вишневого и сливового варенья, какая разница, неважно. И сварили его в этом году, а на следующий год осталось там, да, это варенье, и ты понимаешь, что открыла там плесень. Что мы делаем? Плесеньку убрали и едим себе спокойно. Не едим спокойно, выбрасываем.
2: Ну, вообще, на самом деле, слава богу, что мне давным-давно про это сказали. В детстве, да, я так делаю, даже родители так делали, несмотря на то, что мама у меня медсестра.
1: Все так делали.
2: Но вот сейчас я не делаю этого, потому что я знаю, что вот эти споры плесени, они проникают туда глубоко, все продукты им заражены, поэтому нет смысла. Можешь так, либо есть все уже.
1: Да, тогда просто возьми плесень, ешь плесень.
2: Либо выбрасывать.
1: Ладно, в следующем часе продолжим.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Когалыме скоро запустят сердце Западной Сибири. Хоккейный клуб «Югра» отправил бойцам специальной военной операции внедорожник. Югорчанам доступно все больше передовых цифровых решений. Реализация проекта «Этнодеревня. Сердце Западной Сибири» в Когалыме близится к завершению. Объект, вошедший в пятерку победителей всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды, планируют сдать до конца текущего года. На данный момент строители завершили укладку брусчатки и перешли к финальному этапу благоустройства. На территории формируется многофункциональное пространство. Обустраиваются спортивные дорожки, смотровая тропа и детская игровая зона. Параллельно идет монтаж главной сцены и установка малых архитектурных форм. Ключевым элементом «Этнодеревни» станет музей под открытым небом, экспозиция которого создана местными мастерами Ханты. В ближайшее время подрядчик завершит установку освещения, что позволит объекту полноценно функционировать в вечернее время. Хоккейный клуб «Югра» продолжает оказывать системную поддержку участникам специальной военной операции. Стало известно об отправке на передовую автомобиля повышенной проходимости, предназначенного для югорских бойцов. В погрузке техники приняли участие руководство команды и игроки. Стоит отметить, что клуб ведет активную благотворительную деятельность. Ранее в зону боевых действий были направлены мотоциклы, современная оптика и приборы ночного видения. Кроме того, «Югра» регулярно проводит тематические матчи, средства от которых идут на поддержку защитников Отечества. Студентка Сургутского госуниверситета Мария Колодий стала участницей Тихоокеанской экспедиции Плавучего университета. Она провела целый месяц на научно-исследовательском судне «Профессор Мультановский». Мария участвовала в океанологических исследованиях, метеонаблюдениях и экспериментах по изучению распространения гидроакустических сигналов в морской среде. Но запомнилась экспедиция не только научной работой. За время плавания югорчанка увидела десятки видов морских птиц и млекопитающих. Особое впечатление на нее произвели белокрылые морские свиньи, которые резвились прямо у борта судна. Экспедиция объединила студентов со всей страны и стала для Марии возможностью применить знания на практике и получить опыт настоящей научной работы в море. И последнее. Записаться к врачу, проверить оценки ребенка и закрыть больничный теперь можно в одном приложении. Десятки тысяч югорчан уже оценили удобство национального мессенджера «Макс». В нем доступно более 190 полезных сервисов. Умный помощник найдет нужную льготу, а цифровой профиль заменит паспорт на кассе или в гостинице. Кроме того, «Югра» стала пилотной площадкой для нового школьного сервиса «Про уроки». Учителя математики могут давать задания прямо в чате, а встроенная семейная защита убережет детей и пенсионеров от звонков в машине. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: «Автомол». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10 часов 4 минуты, 8 октября сегодня. И кто бы что ни говорил, а кофе все-таки молодец. Наконец-то, 20 лет, 20 лет длились исследования. 40 тысяч человек принимали участие в этом исследовании.
5: Я-то думал, ты просто на себе испытывала 20 лет влияние кофе. Нет. И вот теперь пришла к каким-то выводам сенсационным.
0: К сожалению, меня не взяли в эту группу, понимаешь? Когда 20 лет назад этот эксперимент начали проводить, меня забыли спросить. Может, я телефон не взяла, ну, в смысле, трубку не подняла, может, еще что, понимаешь? И мне кажется, 20 лет назад я так активно кофе не пила, как сейчас. И тогда и кофемашины у меня не было. Ну, что ты глаза закатываешь? 20 лет назад мне было 23.
5: Фигня была. Я маленькая
0: была совсем еще.
5: Кофе не пила в 23.
0: Но мне кажется, так активно, как сейчас, я не пила. То есть не было у меня там кофемашины, не было такого...
5: Как вы пьете кофе? Активно. Да, активно. Очень активно пью кофе.
0: Слушай, 20 лет назад на каждом углу не было кофеен или там кофейных аппаратов, где можно было бы спокойно этот кофе... Короче, утренний кофе, внимание, все те люди, которые с утра пьют кофе, утренний кофе самый полезный для сердца. 20 лет исследований, 40 тысяч человек. Врач-сомнолог, она же эндокринолог, из очень уважаемого университета, советует выпивать первую чашку кофе примерно через час после пробуждения. Ну, максимум через два. У меня как раз получается где-то примерно час. уровень кортизола в этот момент начинает снижаться. Угу. И тогда те люди, которые пьют этот кофе утром, вот через час, через два после пробуждения, у них там риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 31% по сравнению с теми, кто не пьет этот утренний кофе. Причем речь тут, кстати, не идет о том, что тебе нужно выпить чашку эспрессо, или там, или американо, или там капучино, какая разница.
5: Ну, просто кофе в какой-то
0: концентрации. Главное, чтобы тебе попал кофеин в организм, так говорят ученые. Я благодарна тем ученым, которые это
5: придумали
0: делают.
5: Придумали кофе.
0: Да, нет, там же не ученые, там же другие придумали. Кофе же не ученые придумали. Наверное.
5: А кто? Ну, к тому, что как-то там, чтобы синтезировать это все, чтобы сделать правильную обжарку, там, не знаю.
0: Мне кажется, того, это не ученые были.
5: Ну, как это все равно умные люди.
0: Умные?
5: А умные люди, априори, умнее нас. Они ученые, в любом случае, хотя бы в области кофе.
0: Ага.
5: И вообще, насколько я понимаю, это же такие действительно далеко идущие исследования, но здесь не переборщить главное ведь. И надо понимать, что кому-то кофе идет,
0: да, понятно,
5: кому-то не идет. Так же, как вот со всякими сегодняшними консервами, мы тоже говорили. Кто-то может поесть консервы и отравиться, а другой поест человек,
0: да,
5: ему ничего
0: порядке,
5: с ним не станет.
0: Но...
5: Я думаю, что тут еще важно, вот ты выпил утреннюю чашку кофе, и чтобы ты потом в течение дня до вечера не пил кофе, как оглашенный просто.
0: Нет, но здесь, конечно, надо соблюдать какие-то определенные нормы, это естественно. Да, мы помним о том, что кофеина в течение там дня, чашек, если брать в чашках кофе, но здесь вот как раз сейчас речь идет о эспрессо, да, который там очень такой насыщенный, концентрированный, то его в течение дня нужно выпить максимум две чашки эспрессо. Это максимум. Но в эспрессо, ты же понимаешь, содержится максимальное количество этого кофе. А поэтому распределяем, пожалуйста, этот кофеин в течение дня и чувствуем себя бодренько. Бодренько можно еще чувствовать себя при осознании, точнее, после осознания того, что мы разыгрываем сертификат на 5000 рублей на известный маркетплейс.
5: Я
0: мы...
5: вообще, когда слышу 5000 рублей, я сразу бодренький.
0: Сразу моментально.
5: Сразу думаю, где? Ну-ка,
0: смотри, где. Мы ждем 5000-го подписчика. Мы сейчас в нашем сообществе, я сейчас очень быстро посмотрю, или ты быстро посмотри, мне сейчас пока не видно.
5: 4015 человек, по-моему,
0: 815 человек. Да, 4815 человек в нашей группе сейчас. Мы ждем 5000-го. Отметить это событие хотим, как говорится, широко. Ну, 5000, на 5000 можно гульнуть нормально, тем более на маркетплейсе. В общем, тот, кто станет 5000-м подписчиком, получит сертификат на 5000 рублей на известный маркетплейс. Что нужно для того, чтобы стать счастливчиком? Подписаться на наше сообщество, на нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра. Главное окружное». Как только заходите, подписывайтесь, нажимайте колокольчик для того, чтобы получать уведомления об обновлениях. Ну и все, и ждите. Если окажетесь 5000-м, приз ваш. Поэтому не упустите шанс стать счастливым обладателем.
5: Да. Все обязательно объявим, когда как только появится 5000-й, сразу же, в ту же секунду, а вся страна об этом узнает.
0: Да?
5: Да, безусловно.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.
1: Югра. Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 13 минут. 8 октября, четверг сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем 2 градуса тепла, в Нижневартовске плюс 4, в Тюмени 9 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово-Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме в течение дня 2 градуса тепла. В Югорске, Советском, Нягань-Урае и Междуреченском плюс 7. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 2, в Тюмени 7 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 8 октября, четверг.
0: Радио Югра.

0: радио Югра.
1: 10:18. Ну и, по-моему, самое время продолжить знакомить друг друга. Точнее, я продолжу вас знакомить с правилами этикета. Смотри, сегодня отмечаются несколько праздников. Ну, там день квашеной капусты, улыбок, Всемирный день осьминога, Всемирный день зрения. Вот когда происходят такие вещи, приходят тебе какие-нибудь сообщения с открытками? Ну, типа там, сегодня хороший день, или там...
2: Сообщения с открытками? Ты имеешь в виду от людей?
1: Ну, конечно, друзей? От любых людей,
2: ну, да.
1: Ну, да,
2: бывает, угу. Да, на какой-нибудь яблочный спас что-нибудь вот, обязательно, да, приходит.
1: Или, например, на день рождения приходит тебе обезличенный абсолютно, ну, просто с днем
2: просто
1: рождения.
2: Просто открытка из интернета, да.
1: В общем, я хочу... Вот, смотри. Я хочу сказать, что вот эти красивые, блестящие, с одинаковыми стихами и всякими одинаковыми подписями, с праздником и так далее, угу. Это дурной тон. Отправляй такие картинки, угу. Это дурной тон. Без имени, без обращения, без единого слова от себя. А эти сообщения, если вот просто разобраться, да, это не проявление внимания, это скорее наоборот. Этикет тут очень прямо говорит, обезличенная открытка, угу. Это дурной тон. Почему? А, потому что она вообще ничего о тебе не говорит.
2: Ну, да.
1: Вообще. Ты не потратил ни времени, ни мысли, ни чувства, ни силы, в конце концов. Копипаст, и все.
2: Да,
1: и полетела
2: все,
1: дальше картинка.
2: Причем человек... прошлый год тоже, наверное, отправлял.
1: Да, скорее всего. Вот так человек, который, как говорится, на том конце провода, получил картинку, которую, скорее всего, уже 10 тысяч раз видел, потому что многие так сделали этот копипаст.
2: Потому что он сам вчера маме такую же отправил.
1: Конечно.
2: Да.
1: Он очень расстроится по этому поводу, потому что никакой энергии от тебя не почувствует. Поздравление, это же не про красоту картинки, да? Это же про то, что человек конкретно вспомнил про тебя.
2: Внимание?
1: Конечно же. Пусть даже коротко. С днем рождения, Даша. С днем рождения, угу. Коля. И больше ничего не скажет. Или там не будет даже ничего желать. Без шаблона, без какого-то там чужого текста. Это уже проявление внимания. Правильно же? Вот именно это и есть правило хорошего тона, когда ты отправляешь эти открытки. Понятно, что никто не запретит открытки эти отправлять. Но
2: конечно,
1: если уж ты...
2: полно и так.
1: Конечно. Но если ты это уже делаешь, ну, парочку слов своих каких-нибудь добавь.
2: Внизу хотя бы, да,
1: конечно.
2: Что-нибудь
1: ну, хотя бы по имени человека назови, да. И причем это касается не только поздравления с днем рождения, как раз-таки там с Новым годом, угу. Там, не знаю, с Пасхой.
2: Ну, любой праздник
1: любой.
2: Вообще, в принципе, говорит, если ты хочешь поздравить человека, то сделай это самостоятельно.
1: Угу,
2: ну,
1: да.
2: Или там, не знаю, прояви фантазию, угу. Позови какого-нибудь друга. Сам, в конце концов, сделай
1: напиши,
2: эту открытку.
1: Напиши, конечно, конечно. Потому что хороший подарок, это подарок сделан своими
2: да,
1: руками. Мы
2: нет.
1: Поняли, да.
2: А еще... Я не люблю, когда поздравляют, но это мое личное, не знаю, ты мне, может, когда-нибудь про это расскажешь. Я не люблю, когда в общих чатах поздравляют, например, меня или кого-то другого. Я обычно поздравляю в личном сообщении.
1: Да, смотри, правила этикета поведения, правильного поведения себя в чатах я обязательно тоже расскажу. Просто до этого еще не дошло.
2: Конечно.
1: Потому что ни день, то новости, понимаешь? Угу. Что ни день, то приходится вот... Причем эта информация, вот которую я сейчас говорю, мне кажется, это такая информация, которая просто один раз должна попасть к тебе, и в момент, когда ты хочешь отправить какую-то поздравительную открытку, там или просто там, ты просто вспомнишь о том, что классно бы написать «Коля, там, угу. Лови, там, да, вот такая картинка тебе с праздником».
2: Ну, вообще, есть такая уже даже, мне кажется, традиция, мне кажется, это прям пласт поздравлений даже, там, не знаю, на днях рождения, угу. На свадьбах, еще где-то, когда приходит, а человек встает, открывает угу. Открытку и начинает читать из этой открытки и с запинками.
1: Ну,
2: там,
1: подожди, может быть, у него
2: не прочитал даже до этого.
1: Плохо.
2: Да не, ну пожалуйста, ну ты ну 2-3 раза прочти, для того, чтобы ты не смотрел постоянно, чтобы человек, которого ты поздравляешь, видел твои глаза,
1: вот.
2: Видел искренность
1: молодец.
2: Твою в них.
1: Молодец, какой
2: вот.
1: Ты молодец.
2: А то.
0: Утро начинается здесь. Югра. Радио Югра. Реклама.
3: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
6: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
8: Радио Югра.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Когалыме скоро запустят сердце Западной Сибири. Хоккейный клуб «Югра» отправил бойцам специальной военной операции внедорожник. Югорчанам доступно все больше передовых цифровых решений. Реализация проекта «Этнодеревня. Сердце Западной Сибири» в Когалыме близится к завершению. Объект, вошедший в пятерку победителей всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды, планируют сдать до конца текущего года. На данный момент строители завершили укладку брусчатки и перешли к финальному этапу благоустройства. На территории формируется многофункциональное пространство. Обустраиваются спортивные дорожки, смотровая тропа и детская игровая зона. Параллельно идет монтаж главной сцены и установка малых архитектурных форм. Ключевым элементом «Этнодеревни» станет музей под открытым небом, экспозиция которого создана местными мастерами Ханты. В ближайшее время подрядчик завершит установку освещения, что позволит объекту полноценно функционировать в вечернее время. Хоккейный клуб «Югра» продолжает оказывать системную поддержку участникам специальной военной операции. Стало известно об отправке на передовую автомобиля повышенной проходимости, предназначенного для югорских бойцов. В погрузке техники приняли участие руководство команды и игроки. Стоит отметить, что клуб ведет активную благотворительную деятельность. Ранее в зону боевых действий были направлены мотоциклы, современная оптика и приборы ночного видения. Кроме того, «Югра» регулярно проводит тематические матчи, средства от которых идут на поддержку защитников Отечества. Студентка Сургутского госуниверситета Мария Колодий стала участницей Тихоокеанской экспедиции Плавучего университета. Она провела целый месяц на научно-исследовательском судне «Профессор Мультановский». Мария участвовала в океанологических исследованиях, метеонаблюдениях и экспериментах по изучению распространения гидроакустических сигналов в морской среде. Но запомнилась экспедиция не только научной работой. За время плавания югорчанка увидела десятки видов морских птиц и млекопитающих. Особое впечатление на нее произвели белокрылые морские свиньи, которые резвились прямо у борта судна. Экспедиция объединила студентов со всей страны и стала для Марии возможностью применить знания на практике и получить опыт настоящей научной работы в море. И последнее. Записаться к врачу, проверить оценки ребенка и закрыть больничный теперь можно в одном приложении. Десятки тысяч югорчан уже оценили удобство национального мессенджера «Макс». В нем доступно более 190 полезных сервисов. Умный помощник найдет нужную льготу, а цифровой профиль заменит паспорт на кассе или в гостинице. Кроме того, «Югра» стала пилотной площадкой для нового школьного сервиса «Про уроки». Учителя математики могут давать задания прямо в чате, а встроенная семейная защита убережет детей и пенсионеров от звонков мошенников. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио «Югра».

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 36 минут. 8 октября, четверг сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 2, в Нижневартовске 4 градуса тепла, в Тюмени плюс 9. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово-Лентори, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 2 градуса выше 0. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском 7 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 2, в Тюмени 7 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 8 октября, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:40. Ну что, +7 950 510 66 66 номер для ваших сообщений с подсказками. Мне сегодня нужны ваши подсказки. В недельном зачете почему-то 2-1 в Колину пользу. Меня это немного напрягает. Да. Поэтому все помощники, все сюда. +7 950 510 66 66 Это номер для ваших сообщений. Очень жду подсказки и теперь жду от тебя, Коль.
2: Определение.
1: Подожди. Что? Жду от тебя комментарии, что ли. Сложное слово, легкое слово.
2: Я надеюсь, что вы не отгадаете сегодня. Будет заруба, я думаю, так.
1: Вот это слово ты
2: загадал? Вообще, на самом деле, сначала будет не очень понятно, но если тебе какие-то комментарии нужны. В конце, я думаю, все встанет на свои места, и вы обязательно догадаетесь.
1: Ну все, ждем.
2: Но вначале, думаю, будет когнитивный диссонанс.
1: Хорошо, все, жду подсказок.
2: Итак, поехали. Это трещина в монолите случайности. Узкая щель, через которую удается просунуть результат.
1: Господи.

0: языка намерения на язык движения. То, что теряется при плохом переводе.
1: Алексей говорит результат.
0: Не-а.
1: Еще раз можешь?
0: Это перевод с языка намерения на язык движения. То, что теряется при плохом переводе.
1: Риск, говорит Елена.
0: Не-а.
1: И это... подожди, заначка, говорит
0: Нет.
1: Светлана. Смысл, говорит Елизавета. А, вероятность, говорит А-а. Елена. Мысль, пишет Mm-mm. Елена.
0: Угу. Это домашнее животное разума, прирученное, но иногда кусающее хозяина.
1: Юля пишет выбор, Елена. Елена пишет действие,
0: нет.
1: Погрешность пишет Сергей. Ну, ты хотя бы скажи в том...
0: Нет.
1: В смысле, в том направлении или нет?
0: Ну, там, я не, если сейчас скажу,
1: просто
0: что
1: было
0: кто-то
1: что-то
0: было,
1: или
0: было
1: нет?
0: Что-то близкое.
1: Обман,
0: но...
1: пишет Наталья,
0: нет,
1: порог
0: нет.
1: пишет Елена.
0: Нет, это заначка на черный день действия, припасенная там, где не ищешь.
1: Лукавство.
0: Лукавство, нет,
1: пишет
0: нет,
1: Наталья.
0: Не лукавство.
1: Характер, пишет Владимир.
0: Нет.
1: Шок, пишет Сабина. Елена пишет шанс, Сергей
0: нет.
1: пишет резерв.
0: Нет, это чужая привычка, ставшая своей, присвоенная без спроса, но по праву практики.
1: Лень, пишет Алексей.
0: Нет.
1: И дальше. Натура, пишет Владимир.
0: Нет.
1: Спокойствие, пишет Светлана. Елена пишет кража. Удача, пишет Наталья. Так,
0: нет.
1: все не то. Так, подожди, да. Мысль, пишет Сергей. Ложь, пишет Елена. Компромисс, пишет Вера.
0: Нет. Это пыль, осевшая на форму умения. Хаос, принявший устойчивую конфигурацию.
1: Я вообще ничего не понимаю.
0: Это тихая валюта...
1: Подожди, вон то еще раз
0: прочитаю. Я тебе еще прочитаю. Там непонятно было. Я тебе следующее прочитаю. Это тихая валюта доверия к себе. Накапливается медленно, тратится мгновенно.
1: Прошлое, говорит Елена.
0: Нет,
1: тихая валюта доверия к себе.
0: Да, накапливается медленно, тратится мгновенно.
1: Шизофрения,
0: нет, Елена. Это пока что еще не шизофрения.
1: Подождите, это пока что не она. Тратится...
0: Сейчас будет, мне кажется, вот будет сейчас немножко более понятно.
1: Да,
0: смотри.
1: Да.
0: Это застывшее время, секунды практики, спрессованные в мгновенное действие.
1: Стабильность, пишет Светлана, характер, пишет
0: нет.
1: Ольга, чувство, пишет Сергей, память, пишет
0: нет.
1: Елена.
0: Неужели не угадаете?
1: Еще раз, прочитай.
0: Это застывшее время, секунды практики, спрессованные в мгновенное действие.
1: Озарение, пишет Алексей, компромисс,
0: нет.
1: пишет Юля, рутина, пишет Вера.
0: Нет.
1: Доверие, пишет Сергей, опыт обучения, пишет Елена.
0: Сейчас еще будет.
1: Похмелье, конечно.
0: Нет,
1: саморазвитие.
0: Но очень близко. Елена
1: к похмелью?
0: Была... Нет, не к похмелью.
1: Угу.
0: К другому.
1: Опыт обучения. Ага, так.
0: Ага.
1: Похмелье, пишет Елена. Саморазвитие, пишет Сабина.
0: Нет.
1: Светлана пишет характер. Иллюзия,
0: нет.
1: пишет Ольга. Опыт обучения.
0: Нет,
1: опыт
0: это...
1: обучения, что так близко
0: это
1: к опыту.
0: Это мозоль на мозге. Ну тут же все и так понятно.
1: Давай.
0: Это мозоль на мозге, натертая повторением. Место нейронных связей. Вот сейчас все понятно.
1: Профессионализм, пишет Наталья. Опыт, пишет Юля. Совесть, пишет Антон. Мудрость, пишет Елизавета. Навык, пишет Регина. Учение, пишет Сергей. Светлана, ум, мозг. Я не успеваю, кто
0: навык,
1: пишет.
0: Навык, Регина была права совершенно.
1: Регина.
0: С 12-й попытки.
1: Регина.
0: Да,
1: молодец.
0: Конечно же, это навык. Все
1: Регина,
0: про навык.
1: Молодец.
0: Там
1: Регина.
0: Дальше еще проще было.
1: Ну да. Регина.
0: Вы оказались умнее, чем я рассчитывал, потому что я 16 подсказок приготовил. И каждая следующая была попроще.
1: Ты видел, какие люди мне помогают? Ты видел, какие люди мне помогают?
0: Конечно, я видел, эти же люди помогают мне.
1: Да, браво, спасибо всем за участие. Регине спасибо за правильный ответ. Игра вернется завтра. Заруба 2-2 в недельном зачете. И нам надо побеждать.
0: Нам, это в смысле, я буду выигрывать завтра.
1: Это всем.
0: Вы будете мне подсказывать, и нам с вами нужно победить.
1: Да, но игра теперь завтра.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем.

героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 10:50. Овны, сегодня вас ждут интересные встречи и обнадеживающие переговоры. Получится даже получить поддержку ваших идей.
1: Тельцы и звезды призывают вас признать существование ошибки, и она разрешится сама собой.
0: Близнецы, сегодня вас ожидает встреча с человеком, который поможет иначе взглянуть на привычные жизненные ситуации.
1: Раки, сегодня все будет зависеть от вашего умения держать себя в руках.
0: Львам, сегодня все текущие дела будут не очень сложными, но вполне прибыльными.
1: Девы, звезды в восторге от вашего настроения сегодня, так что дарите его направо и налево.
0: Весы, дело, которое вы давно считали проигрышным, сегодня наконец даст результаты. Благодарите за это звезды.
1: Скорпионы, в этот день избегайте рискованных ситуаций и принятия необдуманных решений.
0: Стрельцы, сегодня вам поступит очень заманчивое предложение, но принимать его сразу не стоит. Отложите это на пару деньков.
1: Козероги, сегодня вам далеко ходить не нужно. Ваше счастье где-то рядом.
0: Водолеи, помните, закон бумеранга для вас и окружающих никто не отменял. Сегодня будьте аккуратны в словах и поступках.
1: Рыбы, не попробуешь, не узнаешь. Это ваш девиз на сегодня.

0: Радио Югра.
1: 10:54. Очень неожиданно, конечно. Все потому, что захватывают новости, которые прилетают из разных уголков планеты. Ученые тут, короче, вообще выкатили что? 13 ноября 2026 год.
2: Что, все. Это день рождения?
1: Все.
2: Что все?
1: Все. 13 ноября 2026 год. Свет выключится и все. Конец света, понимаешь?
2: Света, имеешь,
1: конец вот света!
3: Ты, еще раз, 13-е кто?
1: Ноября!
3: Вот сейчас,
1: вот сейчас через месяц, ты понимаешь?
3: Чуть-чуть
1: математическую
3: осталось.
1: Модель, которая позволила рассчитать эту дату, исследователи построили еще аж в 1960-м, а результаты опубликовали в одном известном журнале. Они там за основу взяли динамику роста населения планеты за предыдущие 2000 лет. И, короче, говорят о том, что если бы тенденция сохранилась, то именно к пятнице 13 ноября 2026 года численность человечества была бы математически, она стала бы математически устремляться к бесконечности. И вот как раз-таки авторы того исследования полагали, что потомков погубит не голод какой-то там, а просто перенаселение. Но какое-то время прогнозы сбывались, и в 1990 году демографические показатели, к сожалению, пошли вниз. И сегодня мировая рождаемость более чем вдвое ниже уровня 1960 года. Поэтому вообще не сбудется, получается.
2: Ты знаешь, во-первых, я слышал о том, что есть такой механизм саморегуляции популяции. Популяции. То есть у животных, по крайней мере, есть такая штука. Когда-то в одну из там, я не помню, куда, по-моему, в Австралию завезли кроликов.
1: Так.
2: И они там начали плодиться и размножаться со страшной скоростью.
1: Угу.
2: Да. И начали там вытеснять другие виды из своей экологической ниши.
1: Угу.
2: Но природа сделала так, что она им то есть у них не было большое потомство потом в дальнейшем.
1: Угу.
2: То есть сама природа сделала так, что они не стали сильно размножаться. Я думаю, что с нами, возможно,
1: то
2: происходит
1: самое?
2: То же самое. Ну и конец света. Это ведь конец света только для нас, только для человечества. Планета будет дальше летать и жить себе на здоровье.
1: А как же посмотреть на все то, что происходит на этой красивейшей планете?
2: Посмотреть на то, что происходит на этой красивейшей планете, у нас есть примерно еще миллиард лет. Как говорят другие ученые, они тоже рассчитали модель. И вот раньше когда-то наша планета была раскаленным шаром, да, и на ней не существовало никакой жизни, потом она появилась. И конец планеты, говорят, будет такой же. То есть Солнце перестанет быть желтым карликом, увеличится там из-за того, что одни газы перестанут гореть, другие начнут, произойдет взрыв, и Солнце медленно сожжет планету. Но это случится через миллиард лет примерно, по прогнозам ученых.
1: А
2: так
1: если
2: что
1: учитывать то,
2: мы с тобой еще успеем и на пенсию уйти.
1: Итак, ты понимаешь, какое дело? Ведь многие говорят о том, что перерождаемся мы, и вот, может быть, через миллиард лет, может быть, мы тоже будем людьми, которые будут сидеть на этих местах, также будет играть радио Югра, также мы будем ждать какого-то очередного тысячного, миллионного подписчика. Мы-то сейчас ждем 5000-го подписчика
2: как
1: для того, чтобы...
2: тонко, филигранно перешла,
1: смотри,
2: да?
1: Я молодец. 25 лет этим занимаюсь, ты понимаешь? Так вот, мы ждем 5000-го подписчика. Станете 5000-м, получите сертификат на 5000 рублей на очень известный маркетплейс. Все, что нужно для того, чтобы получить заветный приз, подписаться на нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра. Главное окружное», нажать колокольчик для того, чтобы получать уведомления. Ну и, собственно, ждать, когда вы станете 5000-м. Сейчас в нашей группе 4820 человек. Николай Авдонин.
2: Даша
1: До
2: Кузнецова.
1: Завтра. Пока.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Коммунальные службы Югры отчитались о полной готовности к зиме. В Когалыме скоро запустят сердце Западной Сибири. В Сургуте спасли пациента с инфекционным поражением сердца. Югра на 100% готова к зимнему отопительному сезону. Об этом в ходе заседания профильного федерального штаба доложил директор регионального департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Матвей Каров. В округе проверили все 550 котельных и полностью подготовили жилой фонд. Во время ремонтной кампании специалисты заменили порядка 700 километров ветхих тепловых и водопроводных сетей. Кроме того, регион продолжает масштабную модернизацию инфраструктуры. При поддержке федерального центра в Югре построят свыше 20 новых коммунальных объектов на сумму почти в 11 миллиардов рублей. Среди главных проектов – инженерные сети для будущего научно-технологического центра «Юнити Парк». Реализация проекта «Этнодеревня. Сердце Западной Сибири» в Когалыме близится к завершению. Объект, вошедший в пятерку победителей всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды, планируют сдать до конца текущего года. На данный момент строители завершили укладку брусчатки и перешли к финальному этапу благоустройства. На территории формируется многофункциональное пространство. Обустраиваются спортивные дорожки, смотровая тропа и детская игровая зона. Параллельно идет монтаж главной сцены и установка малых архитектурных форм. Ключевым элементом «Этнодеревни» станет музей под открытым небом, экспозиция которого создана местными мастерами Ханты. В ближайшее время подрядчик завершит установку освещения, что позволит объекту полноценно функционировать в вечернее время. Студентка Сургутского госуниверситета Мария Колодий стала участницей Тихоокеанской экспедиции Плавучего университета. Она провела целый месяц на научно-исследовательском судне «Профессор Мультановский». Мария участвовала в океанологических исследованиях, метеонаблюдениях и экспериментах по изучению распространения гидроакустических сигналов в морской среде. Но запомнилась экспедиция не только научной работой. За время плавания югорченко увидела десятки видов морских птиц и млекопитающих. Особое впечатление на нее произвели белокрылые морские свиньи, которые резвились прямо у борта судна. Экспедиция объединила студентов со всей страны и стала для Марии возможностью применить знания на практике и получить опыт настоящей научной работы в море. И последнее. Обычная простуда, которая не поддавалась лечению привычными жаропонижающими, обернулась для 65-летнего жителя Нижневартовска борьбой за жизнь. Несмотря на отсутствие классических сердечных симптомов, вроде одышки или болей, углубленное обследование показало опасное поражение внутренней оболочки сердца, инфекционный эндокардит. В Сургутском окружном кардиоцентре команда хирурга Олега Ибрагимова провела сложную операцию по замене поврежденного митрального клапана на механический протез. Благодаря слаженной работе медиков и поддержки супруги, которая была рядом в самый ответственный момент, пациент успешно прошел путь от первых шагов с ходунками до полного восстановления сил. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: От А до Я. От А до Я. О югре с большой буквы. Буква П. Буква
2: Прялка. Крестьянский быт невозможно представить без деревянной прялки. Предмет, присутствовавший в каждом доме, располагался на видном месте. Он олицетворял благополучие семьи. Прялку преподносили в подарок невестам, женам и дочерям. С вами Рената Гасанова. Здравствуйте. Прядением у крестьян занимались только представительницы прекрасного пола. Устройство это символизировало трудолюбие и хозяйственность женщины. Прялка представляет собой инструмент для ручного прядения одной нити пряжи. Приспособление это изобретено в Древнем Риме и пришло на смену обычному веретену. Оно упростило тяжелый, изнурительный труд прях. Самые древние прялки вырубались из пня с корнем. Позднее прялки стали разборными, их части делали из разных пород дерева. Сложный, времязатратный и монотонный процесс требовал от женщин большой внимательности, усидчивости и аккуратности. Девочки обучались ему с детства, ведь над созданием приданого рукодельницы начинали трудиться с 7 лет. Примечательно, что у каждой девочки была своя прялка. Ее дарили родители. Первую спряденную нить сжигали, а пепел выпивали с водой, чтобы сохранить трудолюбие и терпение на всю жизнь. При замужестве старая прялка у женщины разбивалась мужем. В подарок жене преподносилась новая конструкция, изготовленная супругом. Это символизировало окончание старой жизни и начало ее нового цикла. Участвовала прялка и в крестинах. Именно через нее передавали крестной матери крестника. Прядением занимались в месяцы, свободные от полевых работ. За сложным ремеслом женщины сидели до глубокой ночи. Даже опытная пряха могла делать не более 300 метров пряжи в день. Пожилые женщины, не занятые полевыми работами, пряли круглый год. Созданный ими труд становился символом старости. Существовали случаи, когда прялки клали в гробы. В таком случае устройство становилось спутницей женской судьбы от рождения до смерти. На этом у меня все. Вместе с вами азбуку Югры листала Рената Гасанова. До встречи.
1: От А до Я. От А до Я. О Югре с большой буквы.
0: Радио Югра. Югра. Главная музыка.

0: Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Коммунальные службы Югры отчитались о полной готовности к зиме. Две коммерческие организации Сургутского района понесли серьезную ответственность за несоблюдение миграционных правил и в Сургуте спасли пациента с инфекционным поражением сердца. Югра на 100% готова к зимнему отопительному сезону. Об этом в ходе заседания профильного федерального штаба доложил директор регионального департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Матвей Каров. В округе проверили все 550 котельных и полностью подготовили жилой фонд. Во время ремонтной кампании специалисты заменили порядка 700 километров ветхих тепловых и водопроводных сетей. Кроме того, регион продолжает масштабную модернизацию инфраструктуры. При поддержке федерального центра в Югре построят свыше 20 новых коммунальных объектов на сумму почти в 11 миллиардов рублей. Среди главных проектов – инженерные сети для будущего научно-технологического центра «Юнити Парк». Две коммерческие организации Сургутского района привлечены к административной ответственности за грубые нарушения миграционного законодательства. Полицейские установили, что филиал компании, занимающейся грузоперевозками в поселке Солнечный, заключил трудовые договоры с 27 иностранцами, которые легально находились в России. Однако работодатель не направил в органы внутренних дел соответствующее уведомление в установленный законом срок. Кроме того, фирма разместила 25 специалистов в местной гостинице. Отель, в свою очередь, ненадлежащим образом передавал в миграционную службу документы, необходимые для постановки приезжих на учет по месту пребывания. По результатам проверки в отношении компании грузоперевозчика оформили 27 административных протоколов. Сумма назначенных штрафов составила 10 миллионов 800 тысяч рублей. В отношении владельца гостиницы начато 25 производств. Наложено взысканий на 10 миллионов рублей. В Нягане специалисты продолжают патрулировать окраины города из-за выходов медведей к людям. Накануне охотники ликвидировали еще одного хищника, которого дачники регулярно замечали на своих участках. Всего же по специальным лицензиям устранили уже 4 опасных животных, бродивших возле 5-го микрорайона и садовых товариществ. Лесники и егеря ежедневно прочесывают территории, отгоняя зверей обратно в чащу. Спасатели призывают горожан не оставлять пищевые отходы у леса, чтобы не приманивать медведей. При встрече с хищником ни в коем случае не пытайтесь его сфотографировать. Немедленно звоните по номеру 112. И последнее. Обычная простуда, которая не поддавалась лечению привычными жаропонижающими, обернулась для 65-летнего жителя Нижневартовска борьбой за жизнь. Несмотря на отсутствие классических сердечных симптомов, вроде одышки или болей, углубленное обследование показало опасное поражение внутренней оболочки сердца, инфекционный эндокардит. В Сургутском окружном кардиоцентре команда хирурга Олега Ибрагимова провела сложную операцию по замене поврежденного митрального клапана на механический протез. Благодаря слаженной работе медиков и поддержки супруги, которая была рядом в самый ответственный момент, пациент успешно прошел путь от первых шагов с ходунками до полного восстановления сил. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

Внимание! На территории Югры объявлен сигнал «Беспилотная опасность». Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце Центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
2: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
4: Радио Югра.

0: реклама. На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом. Поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. Сухаревские печи долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Внимание! На территории Югры объявлен сигнал «Беспилотная опасность». Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре объявлен сигнал беспилотной опасности. Две коммерческие организации Сургутского района понесли серьезную ответственность за несоблюдение миграционных правил. Югорские студенты приняли участие в просветительском проекте «Общество знания». В Югре объявлен сигнал «Беспилотная опасность». Губернатор Руслан Кухарук проинформировал, что все экстренные службы переведены на усиленный режим работы для обеспечения защиты региона. В связи с этим возможны временные перебои в работе мобильной связи и интернета, а контроль за воздушным пространством значительно усилен. Жителям рекомендуется по возможности оставаться в помещениях, держаться подальше от окон и дожидаться официального сигнала об отмене режима. Глава региона также напомнил, что категорически запрещено приближаться к обломкам летательных аппаратов, а также публиковать фото или видео работы систем ПВО. О любых подозрительных находках следует незамедлительно сообщать по номеру 112. Две коммерческие организации Сургутского района привлечены к административной ответственности за грубые нарушения миграционного законодательства. Полицейские установили, что филиал компании, занимающейся грузоперевозками в поселке Солнечный, заключил трудовые договоры с 27 иностранцами, которые легально находились в России. Однако работодатель не направил в органы внутренних дел соответствующие уведомления в установленный законом срок. Кроме того, фирма разместила 25 специалистов в местной гостинице. Отель, в свою очередь, ненадлежащим образом передавал в миграционную службу документы, необходимые для постановки приезжих на учет по месту пребывания. По результатам проверки в отношении компании грузоперевозчика оформили 27 административных протоколов. Сумма назначенных штрафов составила 10 миллионов 800 тысяч рублей. В отношении владельца гостиницы начато 25 производств, наложено взысканий на 10 миллионов рублей. В Нягане специалисты продолжают патрулировать окраины города из-за выходов медведей к людям. Накануне охотники ликвидировали еще одного хищника, которого дачники регулярно замечали на своих участках. Всего же по специальным лицензиям устранили уже 4 опасных животных, бродивших возле 5-го микрорайона и садовых товариществ. Лесники и егеря ежедневно прочесывают территории, отгоняя зверей обратно в чащу. Спасатели призывают горожан не оставлять пищевые отходы у леса, чтобы не приманивать медведей. При встрече с хищником ни в коем случае не пытайтесь его сфотографировать. Немедленно звоните по номеру 112. И последнее. Более 1500 студентов из Югры и Урала узнали, как не стать жертвами вербовщиков. Онлайн-лекцию для молодежи организовало общество знания. Ветеран СВО Максим Томилов объяснил, что преступники внимательно изучают страницы молодых людей в соцсетях, чтобы найти уязвимые места. Чаще всего злоумышленники маскируются под работодателей и предлагают легкий заработок. Например, просят перевести чужие деньги или сдать в аренду банковскую карту. Специалисты предупреждают, если вы случайно выполнили поручение мошенника и вас начали шантажировать, ни в коем случае не удаляйте переписку. Нужно немедленно прервать контакт, сообщить обо всем близким и обратиться в полицию. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

Внимание! На территории Югры объявлен сигнал «Беспилотная опасность». Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или App Gallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Внимание! На территории Югры объявлен сигнал «Беспилотная опасность». Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Вам пришло сообщение о новой выплате от Минобороны? Не торопитесь, это могут быть мошенники. Запомните три простых правила. Первое. Никому и никогда не сообщайте коды из СМС. Второе. Не переходите по неизвестным ссылкам и не открывайте вложения в письмах и сообщениях. Третье. Если звонят из банка, военкомата или полиции, положите трубку и перезвоните сами по официальному номеру. И еще. Не публикуйте фотографии и скриншоты паспорта, военного билета, документов с личной информацией. Не указывайте адреса, маршруты, детали службы даже в закрытых чатах. Берегите свои данные. Будьте осторожны и внимательны.
4: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
5: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
6: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
7: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей. За первый год службы мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: this a dream?
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

Внимание! На территории Югры объявлен сигнал «Беспилотная опасность». Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре объявлен сигнал беспилотной опасности. Администрация Когалыма продолжает реализацию программы по обеспечению жильем детей-сирот. Югурские студенты приняли участие в просветительском проекте «Общество знания». В Югре объявлен сигнал «Беспилотная опасность». Губернатор Руслан Кухарук проинформировал, что все экстренные службы переведены на усиленный режим работы для обеспечения защиты региона. В связи с этим возможны временные перебои в работе мобильной связи и интернета, а контроль за воздушным пространством значительно усилен. Жителям рекомендуется по возможности оставаться в помещениях, держаться подальше от окон и дожидаться официального сигнала об отмене режима. Глава региона также напомнил, что категорически запрещено приближаться к обломкам летательных аппаратов, а также публиковать фото или видео работы систем ПВО. О любых подозрительных находках следует незамедлительно сообщать по номеру 112. В связи с введением на территории Югры сигнала беспилотной опасности, образовательные организации округа переходят на особый порядок работы. В случае сохранения режима до утра пропуск занятий ребенком будет считаться уважительной причиной. При необходимости перехода на дистанционный формат обучения из-за изменения оперативной обстановки и введения режима угрозы беспилотной опасности, информация будет доведена дополнительно. Югорчан просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Собственное жилье – это не просто квадратные метры, а надежный фундамент для начала взрослой жизни. В Когалыме стало на двух счастливых новоселов больше. Парень и девушка из числа детей-сирот получили ключи от своих квартир. Глава города Тимур Агадулин встретился с ребятами, чтобы поздравить их с этим долгожданным событием и вручить памятные подарки. Мэр также отметил, что подобные встречи не просто формальность, а подтверждение того, что поддержка молодых людей, начинающих свой путь в самостоятельную жизнь, остается в приоритете властей. И последнее. Более 1500 студентов из Югры и Урала узнали, как не стать жертвами вербовщиков. Онлайн-лекцию для молодежи организовало общество знания. Ветеран СВО Максим Томилов объяснил, что преступники внимательно изучают страницы молодых людей в соцсетях, чтобы найти уязвимые места. Чаще всего злоумышленники маскируются под работодателей и предлагают легкий заработок. Например, просят перевести чужие деньги или сдать в аренду банковскую карту. Специалисты предупреждают, если вы случайно выполнили поручение мошенника и вас начали шантажировать, ни в коем случае не удаляйте переписку. Нужно немедленно прервать контакт, сообщить обо всем близким и обратиться в полицию. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

Внимание! На территории Югры объявлен сигнал «Беспилотная опасность». Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Реклама.
1: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой Родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

Внимание! На территории Югры объявлен сигнал «Беспилотная опасность». Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио.
1: Канем рекой в синее море. Вдруг что не так, ты извинись.

Внимание! На территории Югры объявлен сигнал «Беспилотная опасность». Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра активно исполняет нацпроект «Инфраструктура для жизни». Администрация Когалыма продолжает реализацию программы по обеспечению жильем детей-сирот. Сегодня в России день работников дополнительного образования. Югра обновляет свою дорожную сеть. В этом году в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в округе приведут в нормативное состояние более 71 километра местных автомагистралей. В списке приоритетных объектов трассы Стрежевой, Нижневартовский, Нягань-Приобье, а также мост через реку Ампута, что на дороге Радужный-Новоаганск. К лучшему меняются и городские улицы. Например, работы уже завершены на ряде участков в Сургуте и Нижневартовске. Продолжается благоустройство подъезда к Хвойному Урману в Ханты-Мансийске. Стоит отметить, что прозрачность ремонтного процесса обеспечивает общественный мониторинг, позволяющий жителям напрямую влиять на качество дорожного строительства и оперативно решать возникающие вопросы. В связи с введением на территории Югры сигнала «Беспилотная опасность» образовательные организации округа переходят на особый порядок работы. В случае сохранения режима до утра пропуск занятий ребенком будет считаться уважительной причиной. При необходимости перехода на дистанционный формат обучения из-за изменения оперативной обстановки и введения режима угрозы беспилотной опасности информация будет доведена дополнительно. Югорчан просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Собственное жилье – это не просто квадратные метры, а надежный фундамент для начала взрослой жизни. В Когалыме стало на 2 счастливых новоселов больше. Парень и девушка из числа детей-сирот получили ключи от своих квартир. Глава города Тимур Агадуллин встретился с ребятами, чтобы поздравить их с этим долгожданным событием и вручить памятные подарки. Мэр также отметил, что подобные встречи не просто формальность, а подтверждение того, что поддержка молодых людей, начинающих свой путь в самостоятельную жизнь, остается в приоритете властей. И последнее. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники дополнительного образования. В Югре поздравления принимают более 6000 педагогов, тренеров и наставников. В нашем округе создана масштабная экосистема для развития талантов. Работают детские технопарки, IT-кубы, спортивные школы и творческие центры. В различные секции и кружки вовлечены 306 тысяч юных югорчан. Благодаря ежедневному труду преподавателей почти 9000 школьников из нашего региона уже доказали свои выдающиеся способности и вошли в профильный федеральный реестр. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа Югры информирует. Сегодня мы хотим привлечь ваше внимание к серьезной угрозе – участию в схемах, связанных с так называемыми дропперами. Кто такой дроппер? Это человек, добровольно согласившийся принять на свою банковскую карту или счет денежные переводы от неизвестных отправителей и далее передать эти деньги третьим лицам. Обычно это делается за обещанное вознаграждение. Как это выглядит? Преступники убеждают участников, что подобные операции являются безопасным способом заработка, называя их посредничеством, помощью в обходе ограничений или простым заработком. Однако на самом деле речь идет о преступлении, связанного с легализацией незаконно полученных денежных средств. Чем грозит участие в таких операциях? Вы рискуете стать участником уголовного дела, которое предусматривает реальный срок лишения свободы за пособничество в преступлениях против собственности и отмывании доходов, добытых преступным путем. Если вы получили подозрительный перевод, немедленно обратитесь в ваш банк. Позвоните в правоохранительные органы по номеру 102. Помните, согласие перевести чужие деньги по чьей-то просьбе делает вас соучастником преступления. Берегите себя и близких. Будьте осторожны и внимательны.
3: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра активно исполняет нацпроект «Инфраструктура для жизни». В одном из микрорайонов Нижневартовска завершается масштабное обновление системы освещения. Сегодня в России день работников дополнительного образования. Югра обновляет свою дорожную сеть. В этом году в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в округе приведут в нормативное состояние более 71 километра местных автомагистралей. В списке приоритетных объектов – трассы Стрежевой, Нижневартовский и Нягань-Приобье, а также мост через реку Ампута, что на дороге Радужный-Новоаганск. К лучшему меняются и городские улицы. Например, работы уже завершены на ряде участков в Сургуте и Нижневартовске. Продолжается благоустройство подъезда к Хвойному Урману в Ханты-Мансийске. Стоит отметить, что прозрачность ремонтного процесса обеспечивает общественный мониторинг, позволяющий жителям напрямую влиять на качество дорожного строительства и оперативно решать возникающие вопросы. Близится к завершению монтаж уличного освещения в Нижневартовском 7А микрорайоне. Работу ведет Горэлектросеть. Новые фонари появятся на улице Интернациональной и во дворах жилого квартала. Перемены затронут около 5000 человек. Улица Интернациональная – ключевая пешеходная артерия района. Именно по ней родители ведут детей в садики, а также в поликлинику и другие социальные учреждения. Благоустройство здесь ведется поэтапно с привлечением бюджетных средств и концессионных инвестиций. В прошлом году на участке от Нефтяников до Дзержинского появились тротуары и первые фонари по программе инициативного бюджетирования. В нынешнем сезоне пешеходную дорожку продолжили в створе Дзержинского и Чапаева. Сейчас вдоль нового тротуара устанавливают 20 торшерных светильников. Их подключат к городской сети до конца октября. Еще 24 смонтируют внутри дворовой территории 7А микрорайона. В поселке Сосновка Белоярского района появилось пространство, где современная спортивная инфраструктура сочетается с культурными традициями Севера. Речь о многофункциональной спортивной площадке «Медвежья пята». Она вписана в окружающий природный ландшафт и оформлена с учетом этнокультурного наследства региона. Для жителей поселка здесь доступны зоны для футбола, волейбола, подготовки к нормативам ГТО, а также беговые дорожки с профессиональным покрытием. В день открытия на новом месте прошел первый турнир, получивший название «По зову Медвежьей пяты». И последнее. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники дополнительного образования. В Югре поздравления принимают более 6000 педагогов, тренеров и наставников. В нашем округе создана масштабная экосистема для развития талантов. Работают детские технопарки, IT-кубы, спортивные школы и творческие центры. В различные секции и кружки вовлечены 306 тысяч юных югорчан. Благодаря ежедневному труду преподавателей почти 9 тысяч школьников из нашего региона уже доказали свои выдающиеся способности и вошли в профильный федеральный реестр. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама, лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день. В студии Антон Хмельнов. Руслан Кухарук обозначил приоритеты работы Думы Югры нового созыва. В одном из микрорайонов Нижневартовска завершается масштабное обновление системы освещения. В Белоярском районе появилась еще одна многофункциональная спортплощадка. Первое заседание Думы Югры 8-го созыва, состоявшееся сегодня в Ханты-Мансийске, задало вектор работы на ближайшие годы. В обновленный состав парламента вошли 40 депутатов от 5 политических партий. «Единая Россия», «ЛДПР», «КПРФ», «Новые люди» и «Справедливая Россия». Причем 17 из них получили мандаты впервые. Открывая сессию, губернатор Руслан Кухарук отметил, что такой состав позволяет гармонично сочетать опыт действующих законотворцев с новыми подходами. Глава региона особо подчеркнул значимость участия в работе парламента ветеранов СВО Ивана Плотникова и Ивана Лаптева, чей жизненный и боевой опыт станет важным ресурсом для законотворческой деятельности. В ходе организационных процедур депутаты определились с руководством. Спикером вновь стал Борис Хохряков, его заместителем избраны Наталья Западнова и Всеволод Кольцов. Ассамблею представителей коренных малочисленных народов Севера возглавил Еремей Айпин. Завершая заседание, Руслан Кухарук призвал парламентариев к полной консолидации усилий. По словам губернатора, правительство и Дума должны работать как единая команда, чтобы эффективно реализовывать национальные проекты и обеспечивать устойчивое развитие Югры. Югра включилась во всероссийскую тренировку по гражданской обороне. Накануне, в первый день учений, в городах и районах округа развернули пункты временного размещения, организовали выдачу средств защиты и проверили работу полевых кухонь. Эксперты оценили готовность объектов к работе и обновили планы эвакуации, убедившись в достаточности ресурсов для помощи жителям. Отмечу, учения продолжаются, и уже завтра с 10:30 до 11 часов в регионе проверят работу систем оповещения. Услышав звуки сирен, югорчан просят сохранять спокойствие. Необходимо включить любой общедоступный теле- или радиоканал и прослушать информационное сообщение. Близится к завершению монтаж уличного освещения в Нижневартовском 7А микрорайоне. Работу ведет горэлектросеть. Новые фонари появятся на улице Интернациональной и во дворах жилого квартала. Перемены затронут около 5000 человек. Улица Интернациональная – ключевая пешеходная артерия района. Именно по ней родители ведут детей в садики, а также в поликлинику и другие социальные учреждения. Благоустройство здесь ведется поэтапно с привлечением бюджетных средств и концессионных инвестиций. В прошлом году на участке от Нефтяников до Дзержинского появились тротуары и первые фонари по программе инициативного бюджетирования. В нынешнем сезоне пешеходную дорожку продолжили в створе Дзержинского и Чапаева. Сейчас вдоль нового тротуара устанавливают 20 торшерных светильников. Их подключат к городской сети до конца октября. Еще 24 смонтируют внутри дворовой территории 7А микрорайона. И последнее. В поселке Сосновка Белоярского района появилось пространство, где современная спортивная инфраструктура сочетается с культурными традициями Севера. Речь о многофункциональной спортивной площадке «Медвежья пята». Она вписана в окружающий природный ландшафт и оформлена с учетом этнокультурного наследства региона. Для жителей поселка здесь доступны зоны для футбола, волейбола, подготовки к нормативам ГТО, а также беговые дорожки с профессиональным покрытием. В день открытия на новом месте прошел первый турнир, получивший название «По зову медвежьей пяты». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. «Автомолл86.ру».
0: Радио Югра. Окружное радио.

Внимание! На территории Югры объявлен сигнал «Беспилотная опасность». Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце Центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
4: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Югра. Югра. Главное окружное радио.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо.

Внимание! На территории Югры объявлен сигнал «Беспилотная опасность». Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Это мой двор. Моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
3: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Важная информация о противодействии мошенничеству. С 1 сентября 2025 года в России действует период охлаждения при оформлении кредитов. Это пауза между одобрением и выдачей денег. Если сумма кредита превышает 200 тысяч рублей, деньги поступят на ваш счет только через 48 часов. В течение этого периода вы можете отказаться от кредита. Важно помнить, когда мошенники связываются с потенциальной жертвой, они заставляют ее нервничать и просят оформить кредит быстрее. Период охлаждения дает вам время посоветоваться с банком, друзьями или родственниками, трезво оценить ситуацию и все риски. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
5: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом. Поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. Сухаревские печи долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Аргона. Внимание! На территории Югры объявлен сигнал «Беспилотная опасность». Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Руслан Кухарук обозначил приоритеты работы Думы Югры нового созыва. Горловский театр «Кукол» отмечает свой юбилей масштабным путешествием по нашему округу. Баскетбольная команда «Легион Югра» продолжает соревновательный сезон. Первое заседание Думы Югры 8-го созыва, состоявшееся сегодня в Ханты-Мансийске, задало вектор работы на ближайшие годы. В обновленный состав парламента вошли 40 депутатов от 5 политических партий. «Единая Россия», «ЛДПР», «КПРФ», «Новые люди» и «Справедливая Россия». Причем 17 из них получили мандаты впервые. Открывая сессию, губернатор Руслан Кухарук отметил, что такой состав позволяет гармонично сочетать опыт действующих законотворцев с новыми подходами. Глава региона особо подчеркнул значимость участия в работе парламента ветеранов СВО Ивана Плотникова и Ивана Лаптева, чей жизненный и боевой опыт станет важным ресурсом для законотворческой деятельности. В ходе организационных процедур депутаты определились с руководством. Спикером вновь стал Борис Хряков, его заместителем избраны Наталья Западнова и Всеволод Кольцов. Ассамблею представителей коренных малочисленных народов Севера возглавил Еремей Айпин. Завершая заседание, Руслан Кухарук призвал парламентариев к полной консолидации усилий. По словам губернатора, правительство и Дума должны работать как единая команда, чтобы эффективно реализовывать национальные проекты и обеспечивать устойчивое развитие Югры. Югра включилась во всероссийскую тренировку по гражданской обороне. Накануне, в первый день учений, в городах и районах округа развернули пункты временного размещения, организовали выдачу средств защиты и проверили работу полевых кухонь. Эксперты оценили готовность объектов к работе и обновили планы эвакуации, убедившись в достаточности ресурсов для помощи жителям. Отмечу, учения продолжаются, и уже завтра с 10:30 до 11 часов в регионе проверят работу систем оповещения. Услышав звуки сирен, югорчан просят сохранять спокойствие. Необходимо включить любой общедоступный теле- или радиоканал и прослушать информационное сообщение. Горловский театр «Кукол» продолжает творческие гастроли по Югре. Артисты Донбасса уже выступили в Урае, Советском районе, Югорске и в Нягане. А сегодня и завтра работают для ханты-мансийских зрителей. Спектакль проходит при полных залах. Особый отклик у юных зрителей вызывает постановка «По коробу скребен, по сусеку метен». История колобка с тремя вариантами финала. Как отмечают в театре, дети неизменно выбирают счастливую концовку. Отмечу, гастроли проходят в год 25-летия Горловского театра «Кукол» и завершатся 17 октября. Тур организован при поддержке Росконцерта в рамках программы «Большие гастроли». И последнее. Окружная команда по баскетболу на колясках «Легион Югра» приняла участие в четвертом круге чемпионата России, который состоялся в Санкт-Петербурге. Югорчане одержали победу над Ульяновской «Волгой», а в остальных встречах уступили соперникам в упорной борьбе. Значимый вклад в выступление внесли ветераны СВО Динар Багаудинов, Андрей Белов и Виталий Казанский. «Легион» продолжает подготовку к следующим соревнованиям. Завтра в Тюмени команда выступит на турнире Всероссийского общества инвалидов по баскетболу на колясках. За медали поборются 6 дружин. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом. Поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
8: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце Центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
9: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
2: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетие и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом. Поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. Сухаревские печи долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Губернатор Югры принял важное кадровое решение. Горловский театр «Кукол» отмечает свой юбилей масштабным путешествием по нашему округу. Баскетбольная команда «Легион Югра» продолжает соревновательный сезон. Губернатор Югры Руслан Кухарук подписал распоряжение о переназначении Матвея Карова на пост главы окружного департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики. Он возглавляет ведомство с 2023 года. И за этот период в коммунальной сфере региона произошли заметные качественные сдвиги. Главным достижением команды стала модернизация инженерных сетей. Число аварийных ситуаций удалось снизить в 2 раза. Кроме того, Югра вошла в число российских лидеров по энергоэффективности жилого фонда и по скорости реагирования на коммунальные инциденты. В среднем это 1,5 часа. Также округ демонстрирует высокие темпы обновления лифтового хозяйства. В текущем сезоне на подготовку к зиме направлено 12 миллиардов рублей. Ремонтная программа охватывает более 900 километров инженерных сетей. За этими показателями стоит системная совместная работа команды правительства Югры, муниципалитетов, ресурсоснабжающих организаций и энергетических предприятий. Ханты-Мансийск отметил заслуги 90 педагогов, посвятивших образовательной сфере более 20 лет. Торжественное мероприятие состоялось в школе номер 1, где собрались представители всех ступеней обучения – от детских садов до центров дополнительного образования. Главным героем дня стал Владимир Шишкин из центра «Перспектива», чей педагогический стаж достиг впечатляющих 55 лет. Вручение наград стало данью уважения профессионалам, которые на протяжении десятилетий вкладывали свои силы и знания в развитие югорского образования и воспитания молодежи. Горловский театр «Кукол» продолжает творческие гастроли по Югре. Артисты Донбасса уже выступили в Урае, Советском районе, Югорске и в Нягане. А сегодня и завтра работают для ханты-мансийских зрителей. Спектакли проходят при полных залах. Особый отклик у юных зрителей вызывает постановка «По коробу скребен, по сусеку метен». История колобка с 3 вариантами финала. Как отмечают в театре, дети неизменно выбирают счастливую концовку. Отмечу, гастроли проходят в год 25-летия Горловского театра «Кукол» и завершатся 17 октября. Тур организован при поддержке Росконцерта в рамках программы «Большие гастроли». И последнее. Окружная команда по баскетболу на колясках «Легион Югра» приняла участие в 4-м круге чемпионата России, который состоялся в Санкт-Петербурге. Югорчане одержали победу над Ульяновской «Волгой», а в остальных встречах уступили соперникам в упорной борьбе. Значимый вклад в выступление внесли ветераны СВО Динар Багаудинов, Андрей Белов и Виталий Казанский. «Легион» продолжает подготовку к следующим соревнованиям. Завтра в Тюмени команда выступит на турнире Всероссийского общества инвалидов по баскетболу на колясках. За медали поборются 6 дружин. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
5: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце Центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже Дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
6: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
10: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама. Департамент региональной безопасности автономного округа информирует. Телефонные мошенники активны как никогда. Они выдают себя за сотрудников банков, полиции или служб доставки. Под предлогом блокировки карты или проверки операции они просят назвать код из СМС. Могут угрожать, убеждать срочно перевести деньги на безопасный счет. Но помните, настоящие сотрудники никогда и ни при каких обстоятельствах этого не требуют. А безопасных счетов не существует. Если вас просят назвать пароли, реквизиты или перевести деньги, положите трубку. Защитите себя и близких. Не поддавайтесь на уловки мошенников. Будьте бдительны. При любых подозрениях обращайтесь в полицию.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Руслан Кухарук обозначил приоритеты работы Думы Югры нового созыва. Две коммерческие организации Сургутского района понесли серьезную ответственность за несоблюдение миграционных правил. Югорчанам доступно все больше передовых цифровых решений. Первое заседание Думы Югры 8-го созыва, состоявшееся сегодня в Ханты-Мансийске, задало вектор работы на ближайшие годы. В обновленный состав парламента вошли 40 депутатов от 5 политических партий. «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Причем 17 из них получили мандаты впервые. Открывая сессию, губернатор Руслан Кухарук отметил, что такой состав позволяет гармонично сочетать опыт действующих законотворцев с новыми подходами. Глава региона особо подчеркнул значимость участия в работе парламента ветеранов СВО Ивана Плотникова и Ивана Лаптева, чей жизненный и боевой опыт станет важным ресурсом для законотворческой деятельности. В ходе организационных процедур депутаты определились с руководством. Спикером вновь стал Борис Хохряков, его заместителем избраны Наталья Западнова и Всеволод Кольцов. Ассамблею представителей коренных малочисленных народов Севера возглавил Еремей Айпин. Завершая заседание, Руслан Кухарук призвал парламентариев к полной консолидации усилий. По словам губернатора, правительство и Дума должны работать как единая команда, чтобы эффективно реализовывать национальные проекты и обеспечивать устойчивое развитие Югры. Две коммерческие организации Сургутского района привлечены к административной ответственности за грубые нарушения миграционного законодательства. Полицейские установили, что филиал компании, занимающийся грузоперевозками в поселке Солнечный, заключил трудовые договоры с 27 иностранцами, которые легально находились в России. Однако работодатель не направил в органы внутренних дел соответствующее уведомление в установленный законом срок. Кроме того, фирма разместила 25 специалистов в местной гостинице. Отель, в свою очередь, ненадлежащим образом передавал в миграционную службу документы, необходимые для постановки приезжих на учет по месту пребывания. По результатам проверки в отношении компании грузоперевозчика оформили 27 административных протоколов. Сумма назначенных штрафов составила 10 800 000 рублей. В отношении владельца гостиницы начато 25 производств, наложено взыскание на 10 миллионов рублей. Собственное жилье – это не просто квадратные метры, а надежный фундамент для начала взрослой жизни. В Когалыме стало на 2 счастливых новоселов больше. Парень и девушка из числа детей-сирот получили ключи от своих квартир. Глава города Тимур Агадуллин встретился с ребятами, чтобы поздравить их с этим долгожданным событием и вручить памятные подарки. Мэр также отметил, что подобные встречи не просто формальность, а подтверждение того, что поддержка молодых людей, начинающих свой путь в самостоятельную жизнь, остается в приоритете властей. И последнее. Записаться к врачу, проверить оценки ребенка и закрыть больничный теперь можно в одном приложении. Десятки тысяч югорчан уже оценили удобство национального мессенджера «Макс». В нем доступно более 190 полезных сервисов. Умный помощник найдет нужную льготу, а цифровой профиль заменит паспорт на кассе или в гостинице. Кроме того, Югра стала пилотной площадкой для нового школьного сервиса «Про уроки». Учителя математики могут давать задания прямо в чате, а встроенная семейная защита убережет детей и пенсионеров от звонков мошенников. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
7: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
8: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио

0: Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
5: Радио. Ты в ритме, там тебе некуда деваться, в ритме, там тебе некуда деваться, в ритме.

0: реклама. Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
1: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: Радио «Югра». Главное окружное радио.
1: Я никому не скажу.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить парус.

Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом, а скорее всего только в следующей жизни.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

меняет цвет, который час из пустоты в пустоту. Никуда не торопясь сползают камни.

0: Местное время 5 часов утра. Главное окружное радио.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.